0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new

0: Альмед и Альмед Дети 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО МФК ПСБ «Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте harmony.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
10: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокус с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 16 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 26, ночью плюс 15, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-4315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: В русском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: И Бусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
7: 18-19 июля. Ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666. 0+.
8: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серии

0: 24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Five, four, three, two, one. Турбо.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибо Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
6: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сим-Лидер 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте simlider.ru.
8: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тайгастро. Три музыкальных полюса. Хаус, техно и этнос. Авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Мистер Зе, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect и Тайгастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Трэш-пати.
2: «8.27», «Трэш-пати» на рекорде. Ребята, сегодня у нас песня необычная. Вот не так давно, возможно, кто-то из вас уже наткнулся на такую штуку. Нашел я на просторах интернетов словарик модного сленга нулевых. Ну и там, знаете, всякие разные клёво, не клёво, чел, чувак и прочее. Вот, собственно, прошло 20 лет, и все поменялось. Словарный запас современного поколения изменился до неузнаваемости в диаметральной противоположности. И вот можно назвать по праву Еву Гроголь, которая у нас сегодня будет исполнять, представителем поколения зумеров. Песня «Кринж» вас сегодня ожидает в трэш-пати.

0: 8 утра и 36 минут. Для тех, кто не завтракал, пора подкрепиться. И да, и в принципе подумать о том, чтобы, вот, например, на вечер себе снять эту головную боль. Я отправиться, например, в ресторан «Максимилианс» на ужин. 205-100-3 номер рекорда. Впереди у нас рекорд угощает. Кстати, накануне как раз таки ужин «Максимилианс». А тебя я жду на линии. Поговорим про кулинарию.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: 8:40 на часах. На линии у нас Антон. Антох, доброе утро. Тебе привет.
2: Привет.
1: Доброе-доброе. Как спалось?
2: Да, слушаю, хорошо сегодня вообще. Прям как будто бы выспался.
1: Как будто бы выспался? А слушай, а что, не часто бывает высыпаешься?
2: Ну, что-то как-то поздно. Постоянно ложусь, рано встаю.
1: Вот, слушай, ну погоди. А давай разберемся. Ты все-таки, получается, сова, не жаворонок.
2: Ну, с возрастом, ага, что-то как-то перерос, видимо, в такое.
1: А обычно у людей наоборот происходит. С возрастом совы превращаются в жаворонок, потому что там чем больше лет, тем раньше ты встаешь. Ну, как бы есть такая статистика. У меня ток тоже на работу не работает вообще. 11-й год с вами уже тут в эфире радио, и каждый раз это каторга с утра глаза открыть. Ну, ничего. Антох, от тебя, ну-ка давай, рецепт идеального завтрака. Это что?
2: Ну, вот, знаешь, проснуться на даче летом, выйти в беседку, пожарить яишенку на газовой плите. Овощи, кофе прям вообще замечательно.
1: Ой, еще потом ходить малинки нарывать или землянички и с кофеечком бахнуть. Ой, вообще хорошо.
2: Да,
1: Антоха, все, я на дачу захотел и на завтрак. Так, смотри, давай к нашу кухню воображаем пойдем. Я тебе сейчас расскажу, что будем делать, какие ингредиенты берем. Ты мне называешь, что у нас за блюдо такое получится. Смотри, что нам понадобится. Значит, мука пшеничная, яйца, сливочное масло, молоко, грецкие орехи, пудра сахарная, мед, вода, корица, соль. Что мы делаем? Тесто замешиваем, ну, то, собственно, сами разберемся, да, замешали тесто, накрываем кухонным полотенцем и поставили в теплое место на полчасика отдохнуть. Тем временем мы делаем для нашего блюда начинку. Измельчаем, собственно, орехи до состояния крошки с помощью блендера, грецкие, добавляем сахарную пудру, корицу перемешиваем. А через полчасика достали наше тесто, разделили его на 20 одинаковых шариков, ну, у нас там по граммовке там нормально получилось, 200 грамм масла, молока, там. Короче, в общем, хорошо, 20 шариков у нас получилось. Что мы делаем дальше? Дальше один шарик берем, раскатали его в тонкую пластинку, прям тоненькую, такую тоненькую. Выкладываем нашу начинку, примерно 2 столовые ложки, туда на нашу пластиночку. 2-3 сантиметра отступаем от краев пластины. Можно, кстати, знаешь, карандашик положить, так чтобы не загибало тесто. И потом на этот же карандашик это дело все закручиваем с начиночкой. Аккуратненько карандашик достаем. Так накрутили все наши 20 шариков. Что же мы делаем далее? Далее... все просто. Яичный желток тоже смазали сверху. Отправляем форму в разогретую духовочку на 200 градусов примерно 10-15 минут. Все, постояли, достаем через 20 минут. Отправляем, собственно, дальше температуру уменьшаем. Сначала размазываем все это сливочным маслом сверху и еще на 170 градусов на 40 минут в печку до 1 часа. Дальше, пока там все жарится, печется, мы делаем сироп специальный. Смешиваем в кастрюле мед и воду, поставили на огонь, заварили эту смесь около 10 минут. После закипания мед желательно натуральный брать, чтобы все было нормально. Все, достаем наше блюдо. Дальше аккуратненько, аккуратненько сверху нашим сиропом поливаем, присыпаем сверху измельченными орешками, даем настояться примерно 1,5-2 часа, и наше блюдо готово. Что у нас получилось?
2: Ну, это что-то из кондитерского.
1: Да, это сладость, да. Да, сладость.
2: Ну, первое, может, какой-нибудь круассан?
1: Нет? Не круассан, мои. В круассан, конечно, французское. Здесь у нас это более восточная сладость.
2: Вот, ой, блин, у них столько всяких.
1: Дам тебе вот конкретно подсказочку. О, есть у нас у россиян одно некогда самое любимое туристическое направление. Вот мы туда все время ездили, на Черном море. Сейчас что-то куда-то больше в Таиланд, конечно, летаем, но туда тоже нет-нет, да бывает, ездят. Вот оттуда это блюдо родом. Кстати, у нас из наших соседей и народов, кто рядом живет, вот грузины любят эту штучку вкусную очень сильно. Армяне тоже, кстати, любят. Вот.
2: Пахлава?
1: Ну, конечно, конечно, это турецкая пахлава. Именно так, Антон, я тебя поздравляю, приятно тебе прийти там в ресторан Максимилиан, мы тебя отправляем. Ну и желаем сверху отличного дня.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, Антон, мы погнали дальше вместе. Something to Believe in. Вместе с нами Аллан Рокстон и Алекс Каспиан.
0: Рекорд.

0: космическую.
1: О погоде давайте поговорим. Без 10:09 на часах и плюс 17 на термометре. Ясно, кстати, на улице пока что. Дальше немножечко облачка подзатянут, как сообщает нам Яндекс.Погода. Потеплее днем до плюс 25. День обещает быть облачным с прояснениями. Ветер дует северный, слабый, 2 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекорд. Реклама.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Dance Radio. Главное танцевальное. Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: середине лета, ни больше, ни меньше. Сегодня, кстати, праздник, имеется день вкусной еды, поэтому, ну, пожалуйста, будьте добры, отметьте, естественно. Всемирный день змеи также сегодня, поэтому всех причастных с праздником. День рисования на асфальте сегодня. День благодарности морской свинке. Вот такой вот праздник, поэтому, если у вас есть морская свинка, и, ну, будьте добры, проявите благодарность. День ипотеки сегодня. И мне вот стало интересно, а с каких пор день ипотеки у нас считается праздником? Если, кстати, с древнеримского перевести слово ипотека, это же долговая яма. Поэтому, ребята, ну, какие времена, такие праздники. Погнали! Впереди у нас True новости в этом часе. В этом часе также сыграем в бобер-допер. Тем более, лето продолжается. Есть пару билетов в Бархат Парк, чтобы ты кайфанул, насладился летним настроением, получил ровный загар, еще и в аквапарк покатался. Прежде, ловите классный музыкальный нон-стоп. Впереди с нами Audio Souls, One T, Dare to Chainsmokers, Chemical Brothers, Milky, Malgo Rap, Lucas and Steve, Got Lucky, Mysterio и Offenbach. С них начинаем прямо сейчас. Miles Away в начале часа. Меня Дима Ланин зовут. Отличного дня всем. Погнали.
1: Турбо утро на рекорде.

0: нам Яндекс.Карты. На Копылова в центр 7 баллов, 9 мая в сторону Солнечного 5 баллов, 5 баллов на Мичурино к Октябрьскому мосту, в сторону поселка Суворовский там же 4 балла, Матросово обе стороны по 5 баллов и 7 баллов сейчас на мосту 3 семерки в сторону левого берега.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
6: А воды горячей нету. Две недели ее ждем.
5: Что же делать? Где помыться?
6: Мы в холодный не хотим.
5: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
6: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
7: Спортивный комплекс Сокол. Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ру. Новости. На рекорде.
1: Ребята, новость такая, пристегнитесь. Экономисты допустили повышение пенсионного возраста в России еще на 5 лет. По их мнению, причина ухудшающаяся демография. Сейчас на одного пенсионера приходится всего 2 работающих, тогда как в СССР их было 8. Также на возможное повышение влияет рост продолжительности жизни. Еще одна новость. iPhone в России в ближайшие месяцы могут заблокировать. Есть такой шанс. Причина – истекший срок, который ФАСА отвела Apple на выполнение требований о предустановке российских поисковых сервисов. Если компания не справится, следующим шагом может стать антимонопольное дело. В худшем случае блокировка устройств на территории всей страны. Продолжаем. В Москва-Сити лифт с пассажирами рухнул с 7-го этажа. В башне Запад включилось электричество, из-за чего все лифты остановились, а один сорвался вниз. Внутри находилось несколько человек, все остались живы, сейчас пострадавших уже осматривают врачи. Про футбол. Ну, не совсем, конечно, про футбол, но тем не менее. Россияне потратили 122 миллиарда рублей на пиво за время чемпионата мира 2026. Это абсолютный рекорд. С 11 июня по 15 июля фанаты выпили 681,7 миллиона литров пенного. Это, кстати, на 19% больше, чем на чемпионате Европы 24-го, подсчитали эксперты. Ну, вот так. Про Гарри Поттера поговорим тоже. Ребята, тут штука такая. Ученые утверждают, что фильмы о Гарри Поттере могут влиять на психику молодежи. В NovGo выяснили, что участие студентов в просмотр саги связан с перфекционизмом, синдромом самозванца и нереалистичными ожиданиями от жизни. Но есть и плюс. Кино может работать как школа выживания и помогать справляться с трудностями. Главное, считают ученые, осмысленный просмотр такого кино. Никогда не думали об Гарри Поттере в этом наклонении. Ладно, едем дальше. Вот такая новость забавная. В Татарстане сносят вышки сотовой связи из-за жалоб жителей на опасное излучение. Люди массово жалуются на ухудшение самочувствия и требуют убрать оборудование. Операторы идут навстречу и демонтируют станции, но в итоге целые районы остаются без связи. Ситуация тормозит развитие сети, а опасения считают необоснованными. Эксперты добавляют, что после удаления вышки телефон начинает работать интенсивнее, пытаясь поймать сигнал издалека, и это может быть даже вреднее. Кстати, тот, кто может официально доказать, что здоровью навредила именно вышка, может получить до 1 миллиона рублей компенсации. Вот такая вот плюшка. Кстати, про излучение и облучение. У нас впереди излучение безопасное, солнечное, в плане того, что можно пойти позагорать, еще и в басики поплавать, классно время провести. Впереди у нас игрушка «Бобер-допер». На кону пару билетов в Бархат Парк. Звони прямо сейчас, 205-100-3.
0: Ру новости на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: 9 утра и 42 минуты. У нас Татьяна на линии. Тать, доброе утро. Тебе привет.
1: Доброе утро.
0: Настроение, слышу, хорошее, да, правильно?
1: Очень хорошее. А. Такой прекрасный день сегодня.
0: Это правда. Это правда. Танечка, ну расскажи, 16 июля уже, половина лета позади. Как она у тебя прошла, эта половина?
1: Ну как прошла? Вот желание отправиться к водоему, прямо в искреннем.
0: А подожди, ну, желание получилось реализовать-то?
1: Нет, не получилось.
0: Эх, погоди, то есть ты за это лето ни разу не купалась, ни разу не загорала?
1: Нет.
0: Еще?
1: Тань. Загорала, но не купалась. Загорала на даче.
0: Ну, это дело надо исправлять срочно. Смотри, тебе нельзя проигрывать, получается. Два билета в Бархат парк, да. В бассейн, аквапарк, и все классно. Так, Танечка, ну, смотри, правила простые. Я тебе загадал некого персонажа. Персонажа вообще всем известного. Что-то с ним происходит. Всего три слова. Я тебе каждое объясняю по смыслу, а ты мне просто собираешь воедино, что у тебя получится. Готова?
1: Да.
0: Смотри, собственно... У нас главный персонаж, это, значит, товарищ сказочный, да? Он мужчина в самом расцвете сил, между прочим, да? И еще и из Стокгольма. Что за мужчина в самом...
1: Карлсон.
0: Карлсон, молодец. Что сделал наш Карлсон? Вот ты кому-то говоришь, я тебе зуб даю, вот клянусь, 100%, вот что ты даешь этому человеку? Как бы я тебе, ну, прям вот гарантию даю. Каким словом можно по-другому назвать?
1: Когда я даю человеку?
0: Ну, типа, что-то вот ты говоришь, что вот я 100% это сделаю. Я тебе вот прям железно...
1: Ну, точняк.
0: Да, как вот ну, слово, как это вот... Ну, нужно выполнить свое что?
1: Обещание.
0: Получается, Карлсон что сделал?
1: Обещал.
0: Обещал. Что же обещал Карлсон у нас, Тань? Вспоминай.
1: Карлсон обещал малышу.
0: Что он обещал малышу?
1: Ну, взять его с собой.
0: Не, погоди, Тань. Он улетел. Он улетел.
1: Вернуться.
0: Но обещал вернуться. Да! Я тебя поздравляю, Тань. Два билетика в Бархат-парк твои, поэтому готовь купальник, настраивайся на заплыв, ну и классного тебе ровного загара.
1: Спасибо огромное.
0: Пожалуйста, Тань, хорошего дня. Мы погнали вместе дальше. Робин Шульц с нами. Эмберс на рекорде.

0: Утро. Включай третью космическую.
1: Без 10, 10 на часах посмотрим, что у нас с погодой. А с погодой, ребят, за окном все прекрасно. Плюс 20 уже, ясно пока. Плюс 25, это максимум, который мы видим на градуснике. Как обещает Яндекс.Погода, день будет облачным с прояснениями. Ветер дует сегодня северо-восточный, слабый, 2 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж». Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-43-15.
3: Рекорд. Реклама.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio. Главное танцевальное. Попутчики.
1: Попутчики.
2: Целую неделю не виделись.
3: Ну, ты скажешь, целую вечность.
2: Целую, а неделя как вечность проходит.
3: В переводе на наш...
2: Без тебя, друг мой дорогой.
3: Спасибо.

0: Спасибо, дорогой, друзья. Вам всем привет. Ренат Кремулин меня зовут. Дима Малань по-прежнему в студии. Попутчики на рекорде. 205, 100, ровно и 3. Мы сегодня поговорим. Сегодня практически середина лета.
1: На чем практически? Понимаешь, 16, уже прям середина.
0: Ладно.
1: Давай это так. Вот
0: у меня с математикой просто. Так,
1: последние дни августа, будем честными, у нас никогда уже такого лета, очень редко бывало.
0: Не особо лето.
1: На сентябрь, бабье лето выпадало.
0: Будем считать, что прямо.
1: Поэтому половинка уже прямо,
0: друзья, отчитали. В этой связи, и не только в этой, мы сегодня поговорим про мотоциклы вновь на дорогах и про молодежь на мотоциклах. Руслан Пушкарь у нас в гостях, заместитель начальника управления госавтоинспекции Главного управления ВД России по Красноярскому краю. Руслан, приветствуем тебя, тоже всегда рады видеть.
2: Добрый день.
1: Доброе утро.
0: Такой серьезный сегодня Руслан. Хотел сказать, не как обычно, но он всегда серьезный. Руслан, давай с какой-то общей картины, потому что действительно середина лета, и можно какие-то итоги уже подводить. Понятно, что вы их подводите раз в неделю, раз в месяц, раз в квартал, раз в год. Но по ощущениям, по опыту, эти первые поллета, как они прошли, применительно к теме, о которой мы сегодня будем говорить.
2: Начнем с того, что мы готовиться к этому сезону, мы начинаем уже заблаговременно.
0: Не 31 мая.
2: Да, не 31 мая уже. Проще так сказать, с февраля, с марта месяца, уже подготавливаемся к этому сезону, где прорабатываются и нормативные акты, и принимаются серьезные решения по профилактике данного вида. Да, проблема есть, мы это видим, я думаю, и вся общественность это видит, что на сегодняшний день общедоступность мототранспорта большая, то есть спокойно можно купить в любом магазине, на любом приложении, сайте.
1: Спасибо еще и братьям-китайцам за весьма адекватные деньги можно это все купить.
2: Да, и поэтому не реклама. На сегодняшний день это большая проблема, да. Родители спокойно приобретают детям мототранспорт и, как говорится, чтобы их не отвлекали, занимают детей такими видами. Но на сегодняшний день рос большой ДТП этого вида. Очень много несовершеннолетних детей уже и пострадали. Есть погибший ребенок на мототранспорте. Поэтому и рост составил примерно около 20%.
0: Руслан, смотри, то, о чем ты говоришь, открытость и доступность любого вида транспорта, можно относить к мототранспорту. Можно ли здесь навести порядок, какой-то железной рукой, тотальный какой-то контроль и так далее? Или на данный момент работаем с тем, с чем работаем, с той нормативной базой, с тем законодательством, которое есть? Наверняка тоже с коллегами обсуждаете же, как быть, как этот вопрос решать?
2: Да, понятно. На сегодняшний день мы в любом случае работаем с той законодательной базой, которая у нас есть. Но при этом, мы пишем много документов, много материалов направляем для стабилизации этой ситуации, где-то выносим свои предложения. Но в первую очередь это зависит от родителей, тех детей, которые покупают.
0: Вас родители вообще слышат? Вы же в рамках профилактических бесед часто, я знаю, работаете с людьми. Такого мототранспорта молодежного много ли внимания уделяется? И в этих беседах, может, какая-то обратная связь всегда интересна, что родители говорят?
2: Если вы видите, мы также в средствах массовой информации периодически выкладываем, что не все родители это принимают. Многие родители, относятся к этому ответственно, они понимают, что это за это есть серьезная
0: ответственность. На это можно упасть, поломаться и убиться даже.
2: Это самое худшее, что может произойти, с ребенком, не дай бог, никому не хочу этого желать, будь все живы и здоровы. Большая часть, 50, можно сказать, разделить на 50 на 50. 50% родителей понимают эту ответственность, 50% считают, что это
1: нормальное явление. У 50% единственный ребенок в семье, а у половины
0: еще есть запасные
1: дети. Еще есть просто.
0: У родителей, чьи дети попали в какое-нибудь, может быть, небольшое ДТП, у них все равно срабатывает это как какой-то откладывается, чтобы по-другому начинают относиться.
2: Отчасти да. На сегодняшний день я почему и хочу сказать, что и законодательно мы начали принимать меры и уголовного наказания. Не помимо административного наказания,
1: простите, вклинюсь. Я недавно, буквально вчера вечером, листал ленту социальных сетей и натыкался, что, по-моему, у нас где-то уже впервые отца привлекли прям к уголовной ответственности за то, что купил ребенку мотоцикл.
0: Это возможно такой инструмент использовать?
2: Он невозможен, он на сегодняшний день, скажу вам, применяться максимально.
1: Это та самая железная рука. круга как раз таки.
2: Да, по всей России начали есть ряд регионов, это может Челябинская область, это Иркутская область, это наш уже регион уже применил, пока возбудили только дело в отношении, да, вот правильно подметили отца, но это будет применяться сейчас дальше, и максимально мы эту позицию будем применять, потому что уже есть недопонимание многих родителей, да, то есть ну, заплатили штраф и поехали дальше, да. То, что их там привлекают как родителей, да, то есть по административной, их уже, как говорится, не сильно это будораживает. А когда вот начали уголовно уже вопрос подниматься, уже начали задумываться.
0: Слушайте, ну это вот как обычно у нас, да, с одной стороны, может там сейчас кто-то будет возмущаться, да как так, почему родители, при чем тут родители, да, а с другой стороны, вот не дай бог случись что, потом же вот эти же родители придут в том числе и там к ГАИ, да, и скажут, а почему вот так произошло?
1: А вы можете эту ремарочку? Подождите, здесь же, опять же, но то, что вводится уголовная ответственность, это же не запрещает детям, например, ездить на тех же питбайках, но есть же специально отделенные места, специальные трассы, лес, не лес, и я думаю, родители, которые ответственно подходят к увлечению собственного ребенка и осознанно покупают ему мотоцикл, собственно, да и следит, и вместе с ребенком ездит на ту же трассу, наблюдает за ним, возможно, катается вместе, это семейное увлечение.
0: Давай мы просто у людей спросим, друзья, вот родителям, в первую очередь, вопрос.
1: А есть ли у нас вообще такие,
0: у вас есть,
1: да,
0: дети, у которых есть вот питбайк, мотоцикл, какой-то транспорт, да, мототранспорт.
1: Мопед, может.
0: 205-100 ровно 3. Вот ваше вообще отношение к молодежи, в том числе и совсем маленьким ребятишкам, да, на таких агрегатах, аппаратах, на дорогах, ну, на дорогах вообще быть не должно. А вот дозвонитесь тоже, может, какая-то своя есть история, и вообще ваше отношение, там, не знаю, ребенок просил, например, или там до сих пор просит, вот, принципиально говорите нет. А объясняйте, почему. А, или, например, там, до какого-то возраста. Может, какой-то, не знаю, там, процесс обучения. А, как это у вас устроено, да, и вот ваше какое-то мнение. Руслан, возвращаясь к истории, с, вот, о чем Дима сказал, где можно, а где нельзя. Вот на чем и где можно все-таки, да, из какого возраста. И это будет легально, и ты не попадешь ни под какую статью.
2: Ну, мы понимаем о том, что это когда, какая категория транспорта. Если мы берем мототранспорт, да, это в любом случае наличие у водителя водительского удостоверения. Да. Мы знаем о том, что дети у нас сегодня 16 лет могут получить водительское удостоверение категории А и управлять.
1: А можно вопрос? А если это спортинвентарь и если это какая-то закрытая трасса? Например, вот у нас есть на часовне Пороскове
2: Пятница. Я это добавлю. Вот, ну, она на часовне, она не официальная трасса, еще она не закреплена никакими нормативными актами.
0: То есть она пока, грубо говоря, нелегальная.
2: Она, как бы, ну, да? По сути, она нелегальная. Но, тем не менее, мототранспорт, спорттранспорт только на закрытых отведенных трассах и под присмотром, в первую очередь, понятно, что это первая защитная экипировка и второе это присмотр старшего. То есть только на закрытых трассах.
1: Руслан. А то есть, погодите, по лесу, то есть нельзя, если в лес просто выехал, где-то вот в лесу покатались.
2: Не по дорогам.
0: Нет, не по дорогам вообще.
1: Да, я имею в виду, тут лесные тропки, вот они же любят сейчас на эндуре, как на своих, вот там сам скакать. Так можно. Так
0: Руслан можно, сказал, при там под контролем старшего.
2: Конечно.
0: А вот что это за старший? Это просто человек старше 18 лет любой, или это должен быть, не знаю, родитель одного из детей, если их несколько?
2: Но у нас, да, есть много очень мотоклубов в Красноярске, и которые обучают в том числе и мотокроссу.
1: То есть это может быть и тренер.
2: Это спокойно, может быть, у них есть трассы, у них есть помещение.
0: Ну, в идеале, чтобы это был человек профессионал, да, который понимает, как это работает.
2: Где научит, как правильно разгружать мотоцикл, как тормозить, как пользоваться ручкой газа, где какие ситуация как себе делать. Они этому научат. А когда ребенок сам отдан сам себе, ну, ничему они не научатся, только будут прыгать.
0: Руслан, смотри, вот таких подобных там, мотоклубов, да, там, кроссовых каких-то историй, может, надо какое-то время, чтобы прошло, и их станет необходимое количество естественным образом. То есть, ну, спрос рождает предложение, да, и их просто будет появляться больше.
2: Ну, здесь в этой ситуации, говорю еще раз, это к родителям, потому что детям, когда им отдают мототранспорт, они отданы сами себе, и они занимаются сами собой, и дальше их мало что интересует. А когда человек занимается ребенком, да, и он направляет, и детям самим это становится интересно. Они добиваются каких-то результатов, ездят там по России, участвуют в соревнованиях, профессиональных причем.
0: Руслан, ну
2: и сейчас открыли, говорю, есть уже открыли китайский класс. Даже
0: в мотокроссе,
2: да, уже вели до того, что вели китайские классы, где китайские мотоциклы, вот эти вот у нас питбайки.
0: Руслан, самое интересное, что, ну, как минимум, люди научатся азам безопасности, управления, да, и устройства и так далее. Паузу коротенькую сделаем, друзья, 205-100 ровно 3, сегодня говорим про молодежь на мототранспорте.
3: Мы за культурное и безопасное движение.

0: попутчики.
1: Мы тут продолжаем всякие интересные темы обсуждать, естественно,
2: абсолютно,
1: за эфиром. Да. Но в эфире мы говорим сегодня, ребят, про молодежь на мототранспорте. Родителям вопрос адресуем. 205-103. Если у вас, у ваших детей вот есть какой-то аппарат, какой-то мотоагрегат, вот как это было? История появления в семье его, да?
2: От деда достался
1: пятый
2: Юпитер.
1: Вдруг такая история. Вот насколько действительно дети, подростки готовы вот ответственно к этой истории подходить, да и вы, конечно, тоже. Ваши вообще мысли, когда видите вот какую-то совсем там молоденьких ребятишек и девушек, наверное, девчонки тоже, наверное, катаются?
3: Да, конечно.
1: Конечно, катаются. Вот Руслан подтверждает. Руслан, смотри, по поводу все-таки ответственности, давай вот неприятный сценарий, когда действительно происходит ДТП, какое-то столкновение, какое-то событие. Кто и за что будет отвечать? Начиная с самого человека за рулем, вне зависимости от его возраста.
3: Ну, мы понимаем, если он достиг возраста привлечения к ответственности, у него отношения будут как бесправник, да, это от 5 до 15 тысяч, ну, как показывает практика на сегодняшний день, мы будем применять меры максимального характера, чтобы мы максимально исключали, в том числе, задержание транспортного средства на площадке, это тоже понятно. Uh-huh. Деньги семейные сразу идут, соответственно, это платить будет из бюджета семьи. Да,
1: это как повод задуматься всегда. Да, да.
3: Далее это будет привлечен родитель, как за передачу лицу, не имеющую права управления.
1: Это все одновременно происходит,
3: конечно,
1: да?
3: Конечно. Это родители, там штраф 30 тысяч рублей.
2: Еще и как в детстве сбухал. И еще и папе сопроводительная записка,
1: да, и
2: на
1: школу,
2: работу.
1: И в школу еще позвоним.
3: И далее, кроме того, родители будут привлечены по 5.35. Это невыполнение родителями ими обязанностей законных.
2: То есть еще и ПДН может прийти.
1: Совершенно верно. Это какой-то букет совершенно ненужных последствий.
3: Это постановка, в том числе, если неоднократность привлечения ребенка, это постановка его на учет. Вот это в дальнейшем сами вы понимаете о том, что какая-то...
2: Какой прекрасный дальше набор санкций.
3: Ну и на сегодняшний день, о чем мы уже говорили ранее, это сейчас при получении тяжких телесных средней тяжести повреждений, телесных повреждений, то есть это привлечение к уголовной ответственности родителей.
1: А, Руслан, принципиально ли, кто, чей ребенок получает повреждение?
3: Нет,
1: твой
3: нет,
1: или не
3: нет,
1: твой,
3: нет,
1: или оба, или несколько?
3: Если водитель транспортного средства несовершеннолетний, и пассажир, либо водитель получает телесные повреждения, ответственность несет родитель, кто приобрел мотоцикл.
1: Как выбирают, кто из родителей понесет ответственность?
3: Ну, все в документах написано, чеки у всех есть.
1: То есть, то есть покупатель,
3: конечно,
1: транспортного средства.
3: Конечно.
1: То есть если это мама, это мама, если это папа, это папа.
2: Погодите,
1: папа.
2: А тут у меня вопрос возник. Ну вот дети сейчас предприимчивые, сейчас это время такое, да, и интересное, там, кто блогер, кто не блогер. И вот, допустим, условный ребенок, ну, где-то накопил себе, где-то заработал, да. Опять же, питбайк можно купить как спортивный.
1: Ну, то есть купил его не родитель. Ты про это говоришь, да?
2: Да, спортивный инвентарь. То есть ты можешь его купить без документов, не с тестом, ничего нет.
3: В случае пойдет в магазин, кому кто продаст несовершеннолетнему.
2: А разве не продают несовершеннолетнему?
3: Конечно, нет. Вопросы будут к предприятию,
1: вот
3: которое продало.
1: Интересные нюансы рассказывают.
3: Несовершеннолетнему.
2: То есть
3: транспортное средство, которое, как он оттуда поедет на нем, как оттуда он повезет, этот вопрос будет уже к предприятию, которое его продаст.
1: Вот история, когда, ты говоришь, уже там уголовное дело возбуждено, да,
3: да,
1: в отношении,
3: да,
1: одного,
3: да,
1: из родителей. Вот сейчас на какой-то все стадии, и мне просто интересна реакция родителя, да, который вот, ну, сейчас...
2: Да, знаешь, такая, ё-моё.
1: Сейчас в любом случае такая испытывает, ну, скажем так,
2: стресс,
1: нервы, скажем. Вот, действительно, вот бывает ли такое, что человек говорит, я не знал, например, или вот, ну, вот реакция?
3: Ну, я вам скажу, что эта практика у нас новая. Уже, как можно сказать, извините за безысходность, да, уже если уже родители...
1: Ну, потому что другое не работает, да?
3: Да, недопонимают, и начинаем, мы начали применять вот эту практику. Практику первую приняли, это Челябинск, Иркутская область. Там уже приняли, и судом принято решение.
1: Уже и суд прошел.
3: Конечно, да,
1: да,
3: уже осужденные
2: а
3: родители.
2: Есть какой-то вердикт, приговор, что с родителем, какое наказание?
3: Да, и я могу ошибиться, ну, то есть там был выписан штраф и исправительные работы.
2: Ну, там число 240.
1: Ну, то есть вот надо...
3: Ну, это плюс клеймо уголовной статьи.
1: Это же судимость.
3: Совершенно верно.
1: Руслан, мы почему об этом так подробно говорим? Вот просто нас сейчас слушают родители, да? Возможно, кто сегодня собирался вечером поехать что-то покупать, вот чтобы имели в виду, что вот это может произойти.
2: Прикинь, сейчас ребенок, которому папа пообещал питбайк, он такой ходит, такой, так, сегодня поедем питбайк.
1: И такой услышал.
2: И папа включает, такой, так, сына, Походу мы переобуваемся.
1: Что-то походу, давай что-нибудь другое, да?
3: Ну, мы в первую очередь...
2: Машинку на радиоуправление купим тебе.
3: Переживать не за то, что там привлекать к ответственности, да? То есть у нас не это основная цель. У нас цель донести людям, что нужно беречь своих детей. Это в первую очередь у нас... Это у нас должно быть понимание и у родителей, и что мы пытаемся донести. У нас не цель наказать всех. У нас цель, чтобы люди поняли, что дети – это святое, и, ребят, дай бог, будут тяжкие последствия.
1: В очередной раз говорим, да, работа ГАИ, она не чтобы там собрать штрафов, да, и кого-то там прижучить. Просто чтобы здоровье, жизни и настроение, и нервы сохранить, имущество, машины, мотоциклы, все что угодно.
2: Но, давай... Опять же, чем популярнее становится направление, тем больше приходится контролировать. Я вспоминаю просто наше детство. Да, блин, было это все. И Юпитеры были, и ежи, и Уралы, и по лесам мотались, и катались,
3: но не в таком
2: и прочее.
3: Да, но и мы боялись. Но и они боялись. Мы в том,
2: мы
3: в том
2: боялись,
3: возрасте. У меня
2: да.
3: его не было никогда.
1: Там лишний раз на дорогу не выехал.
3: Мне не покупали,
1: да,
3: мне запретили сразу.
2: Гараж стоял возле леса, ты из гаража его выкатываешь и сразу в лес.
1: Лес.
2: Да. И как бы не было потом ситуации. Сейчас, видимо,
1: давайте
2: с ростом популярности.
1: Мы, ребят, пара треков на рекорде. 205-100-3. Телефон прямого эфира по-прежнему он работает. Можно дозвониться.
0: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
0: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск». Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредита. Кредитование. Караульная, 47. Телефон в Красноярске. 988-98-39.
5: ООО «МВК ПСБ Финанс». 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорник 321-246-8000-56-337-0+.
9: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
10: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Продолжаем. Продолжаем, друзья. Сегодня говорим про молодежь и мототранспорт. За мототранспорт мы сегодня говорим. 205-100-3. Руслан, давай мы сейчас такую, ну, неприятную, но важную тему затронем коротко. Да, вот все-таки, что всегда за причины ДТП с участием юных водителей мототранспорта? Да, это неумение элементарно управлять, да, ну, о чем мы тоже говорим часто, может быть, там, неумение ощущать себя, вот то, что называется, чувствовать мотоцикл, да, или там навыки. Какой-то агрегат, навыки-то базовые, может быть, кто-то просто впервые, вот первый раз сел, поехал и сразу куда-то влетел. Вот разбирая все эти случаи, что вы видите, да, и те, кто там, слава богу, остался жив, вот как все произошло, что за причины вот такие базовые?
2: Ну, в большей степени это причина, это не предоставление преимущества на перекрестках. То есть,
1: перекресток это прям вот опасная зона.
2: Да, это стабильная ситуация, не предоставление преимущества, учитывая они там, что вот мы на мотоцикле.
1: Руслан, а это перебью, это просто незнание элементарно, просто правил дорожного движения.
2: В первую очередь незнание правил дорожного движения. Это отсутствие навыков, отсутствие опыта управления. Говорю, даже элементарные вещи, вот я тоже до некоторых моментов не знал, что если использовать на нужный тормоз, радиус поворота уменьшается на мотоцикле.
3: Слушай, там же еще такой есть прикол. Одно дело, когда это какой-то дорожный мотоцикл или там какой-нибудь мопед, другое, это когда это двухтактный фитбайк, он же бешеный, даже, он же резкий. Там же нужно строчку уметь держать. Чуть перегазовал, он из-под тебя дернулся. То есть там
2: там о чем мы говорим? Мы это говорим про навыки. В любом случае, какие-то навыки вождения, то есть тот же самый газ, тормоз, то есть тому там подобное, должен знать водитель транспортного средства. Даже те же самые, вот правильно вы подметили, про техническое состояние. Это колеса, которые на питбайках, они никак не предусмотрены для передвижения по асфальту. То есть это абсолютно неуправляемой техники.
3: Ну, ты размотаешься просто на асфальте, потому что там держака нет, там держак за землю должен держать тебя, а не за
1: асфальт. Даже будучи, ну, как бы опытным взрослым водителем, скажем так.
3: Ну, да. Прикинь, вот ты, почему летом запрещена на машинах зимняя шипованная резина? Ну, вот
1: по той же причине, грубо говоря.
3: Ну, потому что
1: говоря.
3: Ты как на коньках будешь летом на
2: ней. Потому что она не предусмотрена для данного сезона,
1: для данного типа поверхности.
2: Состояния, да, резины, да, то есть, соответственно, она мягкая, ты будешь скользить, как, извините, по льду. Те же самые на шипах, будете на металле ездить по асфальту.
1: Да. Самый юный водитель мототранспорта, с которым вы столкнулись?
2: Вот, ну я-то, можно сказать, не сталкивался, да.
1: Ну, как коллеги, ну, я
2: в свое время,
1: виду,
2: может,
1: да.
2: И было, да, там. Ну, в среднем, говорю, категория водителя начинается от 8-9 лет.
1: 8 лет.
3: Такой юный рыцарь дорог.
2: Да, взять последнее дорожно-транспортное происшествие, да, очень трагическое, да, где ребенок погиб. То есть он также уехал на питбайке, не предоставил преимущества на перекрестке, то есть выезжал со второстепенной, ну не знаю, выезжал, летел, это уже другой опыт. Ну и, соответственно, пошло столкновение с автомобилем, где ребенок погиб. На сегодняшний день также будет рассматриваться по возбуждению уголовного дела в отношении родителей, что они вовлекли ребенка в данную ситуацию, где идет жизнь и здоровье.
1: Отсутствие контроля, да, и так далее.
2: Да, вот это в большей степени не контроль, это, говорю, уже в большей степени вовлечение, но вот это опасный вид транспорта.
3: А вот у меня вопрос такой, а водитель, об которого размотался этот молодой человек, вот с ним как?
1: Но
3: вот,
1: он же ехал по правилам.
3: А вот знаете, я тут слышал многие ситуации, оказывается, есть прецеденты, когда у нас как бы все равно обвиняют человека, который как бы не виноват в ДТП, он по правилам не виновен.
2: Это нужно отдельно по каждую позицию рассматривать. Тут, если человек соблюдал право движения, не отклонялся от этих правил, соответственно, он будет прав. То есть в любом случае, если где-то он ехал по главной дороге, да, и соблюдал скорость, и не имел возможности, да, избегать этого столкновения, но это нужно разбирать каждый. Давайте, ну, немножко другую сторону уйдем, да, то есть это предмет уже
3: конкретно. Это я к
1: по
3: чему?
1: Ситуации.
3: Это я к тому, вот для тех водителей, которые такой смотрят, что вот у меня главное все, и которые, знаете, вот эти принципиальные, да, и вот они идут на ДТП и прочее. Ребята, имейте в виду.
2: Нужно оценивать обстановку.
3: Если будут разбираться, если поймут, что вы имели возможность предотвратить ДТП, но этого не сделали, вы можете все равно быть виновным. Даже если вы были по дорожному
1: праву. Спросить, вот водителям автомобилей, которые нас сейчас слушают, да, и, например, они либо часто двигаются где-то вот по территориям, по районам, по конкретным, по улицам, где частенько замечают молодежь на питбайках на те же, да, можно ли им порекомендовать, ну, просто лишний раз, если ты знаешь, что здесь встречается вот такая молодежь на каком-то мототранспорте, там, на 5-10 километров в час на всякий случай медленнее ехать, да, вот или водители и так это знают, и так стараются учитывать вот эти вещи.
2: Общественность очень озадачена этим вопросом. Общественность сильно озадачена, и вам скажу, очень много информации поступает от граждан.
1: Просто от людей.
2: Совершенно верно. И говорю, вот даже взять мотосообщество, те, которые на сегодняшний день у нас в Красноярске, также обеспокоены этим вопросом управления несовершеннолетними мототранспортом.
1: У нас звонок есть. Привет, алло, доброе утро.
4: Алло, доброе утро.
3: Доброе утро. Как зовут тебя, представься?
4: Павел.
3: Павел, Паша, ну у тебя ребенок ездит на питбайке, или, может быть, ты сам этим увлекаешься?
4: Нет, вот сегодня просто утром ситуация была. Ехал я, значит, с Северного шоссе в сторону Брянской и Солонцов. Ехали молодые парень с девушкой, совсем молодые, на питбайке, без шлемов, еще и посередине в левой полосе.
3: Угу, негодяи такие.
4: Вот ехал за ними потихоньку, посигналить страшно, вдруг разобьются, не дай боже. Обогнать тоже страшно.
3: Ну, хорошо, что Павел у нас такой ответственный.
1: Ну, то есть ты провожал, получается, какое-то количество времени.
4: Ну, да, пока
1: времени.
4: Свернули, ехал, за ними тащился.
3: Слушай, а вот не было желания, ну, беседу с ними провести?
4: Так а как вот ты их с ними беседу провести?
3: Как вот с ними проводить беседу?
2: Ну, в данной ситуации хотелось бы...
4: Я встал и уехал там куда-то.
2: А хотелось бы добавить эту ситуацию. Вот вам, думаю, у каждого большинства есть видеорегистраторы. Вы снимаете таких детей, которые особенно без шлемов, чтобы нам предоставлять эту информацию, мы уже предметно...
1: Вы найдете и разберетесь.
2: Совершенно да. верно.
1: Ну, давай поблагодарим просто слушателя.
3: Паш, спасибо большое за звонок.
1: За такую ответственную позицию. Руслан, смотри, а действительно, вот
2: телефон нужен будет.
1: Ты едешь, например, да, и вот видишь такую же картину, вот как слушатель.
3: Вот, Паша, повеси, пожалуйста, сейчас вот на линии, не клади трубку, у нас тебе вопросик есть.
1: Руслан, смотри, вот едешь вот как слушатель, так же видишь такую же ровно картину. А вот как правильно отреагировать? Вот действительно говорит, да, лишний раз может и не посигналить, и не обогнать, и ну, чтобы там не напугать, не чтобы люди не занервничали, и не и из-за этого там как-то не, там, не сместились навстречу.
2: Не, ну, мы понимаем, провоцировать не надо, то есть в любом случае.
1: Как правильно отреагировать?
2: Учитывая
1: да?
2: их малоопытность на поведение на дорогах.
1: А вот может это была вообще первая их поездка в жизни?
2: Да, возможно, что можно спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, что могут быть потом последствия другого характера. Там, а там уже будет независимо, водительское имеет, не имеет, и там будет искать причинную связь дорожно-транспортного происшествия. Поэтому такую информацию, о чем я сейчас сказал, да это постарайтесь зафиксировать, и желательно на видео, чтобы, по крайней мере, было видно детей, которых, а там уже мы будем осуществлять мероприятия, которые по их розыску и, соответственно, установление их личности.
1: Слушай, а вот в моменте, условно, ты едешь и по громкой связи набрать там 112 и сказать, что вот я сейчас еду, условно, там по улице такой-то, и передо мной вот ребята едут.
2: Ну, мы же понимаем, мототранспорт, он передвигается моментально.
1: Вот я о чем речь? Есть ли смысл вот в таком звонке?
2: Информация в любом случае передается, то есть, если, потому что у нас в большей степени люди знают, где идет массовое скопление этих...
1: Ну, про массовые понятно, а вот так где-то вот поодиночке, где
2: знают соседи своих, кто передвигается. То есть, поэтому, ну, это, я говорю, это ответственность у нас, гражданская позиция любого гражданина Российской Федерации о предоставлении этой информации.
1: Упомянули важную штуку про амуницию. Вот когда мы с ребятами, там, профессиональными байкерами, да, говорим там с ребятами с мотополка, понятно, что есть понимание, что у тебя должно быть, там, обувь, да, там, одежда специфическая и так далее, шлем. Вот,
3: перчатки, черепаха, ботинки специальные.
1: И так далее, да. А вот что касается вот восьмилетних ночных рыцарей, здесь что?
3: Знаешь, есть такая надувная подушка безопасности на всего ребенка.
1: Можно как-то...
2: Ну, мы начнем с того, что такой ребенок у нас не может управлять по
1: общему полю. Это понятно.
2: А если человек занимается профессионально, либо сводит его в школу, так, кружок, там, как проще сказать, да, учебное заведение.
1: Там научат, да?
2: Там без этого не выпустят просто. В любом случае заставят родителя купить амуницию, заставят ее одеть, и без нее никогда не выпустят. Потому что это, в первую очередь, ответственность будет, как и... тренера, учителя там и, соответственно, ответственность родителей за их безопасность. Безопасность превыше всего, я говорю. Ну, это, я говорю, есть у нас факты прошлых лет, да, где детей садили на мотобайки, питбайки, и дети тоже погибали без амуниции.
1: Руслан упомянул фразу «места массового скопления». Вот и можно нам... Так, давайте в следующем уже блоке, мы сейчас короткую паузу сделаем.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики.
1: Подожди, вот сейчас можно, сейчас продолжаем, да, с микрофонами гораздо лучше, да, в эфире? Вот
2: интересно,
1: сколько лет, вот постоянно замечаю такую штуку. Друзья, 205-100-3, можно по-прежнему дозвониться до нас, мы сегодня говорим про молодежь совсем вот прямо юных, которым нельзя перемещаться по дорогам общего пользования, на питбайках нельзя вообще ездить по асфальту, там куча всего, но вот почему-то ездят и попадают в ДТП, и, к сожалению, не без последствий. Руслан, ты вот упомянул фразу «места традиционного скопления», а есть, как вот, по секрету, да, где у нас обычно вот это все происходит?
3: Есть.
1: Есть, и все.
2: Ты же спросил по секрету, тебе по секрету сказали.
1: Ребят, по секрету, они есть.
3: Нет, в любом случае
2: есть. Они есть, и госавтоинспекция
1: про них знает.
3: Я вам хочу сказать больше, да, мы планируем большое глобальное мероприятие провести в ближайшее время.
2: Это тоже секрет, когда...
3: В том числе будет задействовано много и общественности, и мотосообщества для работы с такими, с такой категорией водителей.
1: Руслан, ты упомянул про отклик живой, да, от людей просто неравнодушных.
3: Они
1: обеспокоены, от соседей, да, и так далее. Ну вот, как вот этот звонок выглядит? Ну, к примеру, там, звонит условно Дима, говорит, вот у меня у соседей, да, там, купили родителю питбайк. Вот да. Звоню предупредить. Вот это так вот прямо выглядит?
3: Почему нет? Это да, мы не говорим о том, что там, понятно, в большей степени люди боятся и либо пытаются сами укрыть такие моменты, а когда получается неприятные ситуации, они в первую очередь сами
2: здесь
3: бегут.
2: Дать тоже, то есть, ну, конечно,
3: здесь безопасность детей также.
2: Не будем 37-й год устраивать, да, бегать, стучать.
1: Я не про это.
2: Если конкретно, типа, ты, ну, ладно, купил, ну, порадуйся, но если ты видел, что ребенок реально сел во дворе куда-то поехал, куда-то из двора начал выезжать на этой технике, и ты видишь, что, то есть, не там, где положено, но в этом случае это уже звоночек.
1: Но мы же правильно понимаем, ни по двору, ни по набережной, нигде нельзя.
3: Ну, нигде. При этом, говорю, желательно не только вот мы говорим про звонок. Звонок-то это, да, слова, а когда человек зафиксирует это все на видео и потом покажет, либо где-то выложит, соответственно, меры будут приниматься, и, соответственно, будет доказательная база привлечения к ответственности.
1: Руслан, а были ситуации, когда действительно вы отрабатывали случаи, которые вот как раз правильно люди поступили?
3: Ежедневно.
1: Сняли, ежедневно.
3: Скажу, такие ситуации. Ежедневно, да. Максимально где-то, где интересно, резонансно мы это распространяем в средствах массовой информации. Это такие сообщения ежедневно.
1: Куда лучше обращаться?
3: На сайт. Есть сайт, выкладываете видео, данное сообщение отрабатывается в любом случае.
1: А, про мод-сообщество упомянули, да, которые как бы, ну, такими все-таки являются, наверное, с одной стороны, символом или такой поддержкой в этом плане. Да,
2: моральные ориентиры.
1: Ну, да, вот, Дим, спасибо большое. А насколько тоже ребята включаются в этот процесс? Возможно, там вот как-то сами тоже организовывают какие-то, может, встречи, да, беседы и так далее, в том числе и в школах, возможно.
3: Да, мы постоянно взаимодействуем с мотосообществом, со всеми, в том числе иными организациями, которые на сегодняшний день прям серьезно обеспокоены этим вопросом. То есть они сейчас готовы в любом случае, мы когда с ними связались, они только с удовольствием, пожалуйста, мы окажем содействие, окажем помощь, побеседовать
1: подскажем,
3: даже с этими,
1: да,
3: юными водителями, да, что как правильно, как оно должно быть, и как оно действительно должно быть на сегодняшний день, и где нужно этим заниматься, и как нужно заниматься. Это они на сегодняшний день хотят. Это также и мы будем это делать, и будем продолжать это делать.
1: Руслан, вот важный вопрос. Сейчас нас слушают родители, которых уже дети задолбали купи-купи. Вот слушают эфир и думают, хорошо, вот я хочу все сделать по правилам, чтобы с ребенком было все нормально. Готов приобрести, готов обучить, готов, ну, проконтролировать, чтобы ребенок в специально отведенном месте, на закрытой территории, под присмотром старшего, о чем мы говорили. С чего начать, куда позвонить, никого не знаю, контактов нету, знакомых нету, байкеров, и вообще не знаю, с чего вот этот правильный алгоритм начинается.
3: Не, у нас есть официальные организации мотоспорта.
1: Их можно прямо найти.
3: Конечно,
1: в интернете,
3: да,
1: через поиск, грубо
3: Если
1: говоря.
3: Если не ошибаюсь, по-моему, есть на Одесской улице, где есть спорткомплекс мото, где при поддержке администрации города Красноярска открыто мотосообщество.
1: Одесская — это вот Ленинский район.
3: Да, да, это получается трех семерок мы выезжаем.
1: Да.
3: Я был там буквально там, может, в мае месяце заезжали мы туда. Там очень много мототехники, начиная там от маленьких, заканчивая большие, уже серьезными, там и уже спидвеи, там и
2: КТМы какие-нибудь.
3: Там серьезная техника, люди ездят по России, люди выступают, и к ним идет, говорит, прям вау уже. Пошли родители, то есть пошли с детьми, то есть понятно, что только со своей мототехникой, то есть и люди идут.
1: То есть при желании найти можно и варианты,
3: и время,
1: и специалистов. У нас есть,
3: есть отдельно площадки выделенные, вот не только вот этого мотосообщества, которые отдельно тренируют азам управления мотоциклом. Есть у нас такие площадки, которые также выделили площадку, это также на Одесской выделено для них. Я не могу на память сейчас сказать, есть второе еще.
1: Я думаю, ну,
3: организация, специальная
1: найти
3: организация,
1: легко,
3: которая также предоставляет такие услуги, то есть обучает первым азам.
1: Смотри, у нас сейчас много людей любят все искать и в интернете.
3: А ну, вот сейчас
1: оно, какие-то видеоуроки посмотрел, значит, там неправильно, не
2: что
1: очень правильные, да?
2: По Ютубу научился.
1: Или там каких-нибудь, не знаю, там не совсем корректных блогеров, условно говоря, и вроде как, ну, ты уже все знаешь, и ты готов. И потом выясняется, что попадаешь в неприятную историю, и выясняется, что, ну, не туда ты смотрел и не на тех ориентировался. Вот здесь как быть?
3: Ну, в данной ситуации я не могу никакой рекламы давать и что-то пропагандировать. Главное, пропаганда – это соблюдение всех требований правил дорожного движения. Это официальная организация, которая есть в Минспорте, есть администрация города Красноярска. Это официальные организации, то есть, которые обучают всем.
1: Имеют на это специалистов, квалификацию?
3: У них трассы сертифицированы, у них люди сертифицированы, у них тренера официальные. То есть это все люди, которые, то есть без нарушений каких-то либо рамок, то есть могут все провести.
1: Ребят, давайте Дима нам про погодку расскажет, а мы в финальном блоке итоги подведем.
0: Попутчики.
2: А за окном уже плюс 22, и по-прежнему пока еще ясно, как сообщает там Яндекс. Погода потеплеет до плюс 25, облачка немного набегут. Ветер сегодня дует северо-восточного направления, слабый 2 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-500-9-3-5.
0: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: 18-19 июля ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11.30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-600-66-0+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Да подожди ты, я вот все.
2: У тебя
1: последняя кнопка включения микрофона, для тебя до последнего доходит.
2: Добавочная 14. Друзья, мы сегодня говорим про молодежь за рулем. И мы, ну, понятно, что мы в попутчиках не только мототранспорту уделяем внимание. И сегодня мы тоже это сделаем. Пара минут у нас, Руслан, остается. Все-таки мы начали с того, что середина лета. Давай вот по традиции какие-то вот такие основные, важные, правильное напутствие вообще всем, кто еще целых поллета, а потом еще и всю осень, а потом еще и всю зиму будет. Вот такие сейчас.
3: Ну, в первую очередь скажу про лето, да. Это период у нас отпусков. Люди едут отдыхать.
2: И поездок.
3: Поэтому, уважаемые водители, пешеходы, участники дорожного движения, хотелось бы к вам всем обратиться. Берегите себя, не испортите себе отдых, соблюдайте правила дорожного движения. И, соответственно, едьте только на зеленый. И соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим.
2: Руслан, вот твой прогноз все-таки. Я понимаю, что прогноз дело неблагодарное, но тем не менее мы вот много об этом говорим. Стараемся и здесь, в попутчиках, этому внимание много уделять. Возвращаясь к теме молодежи, да, вот все-таки еще целых поллета, вот как все-таки и на кого еще как-то повлиять, чтобы вот эту цифру снизить?
3: Сейчас будем много дополнительных мероприятий проводить. Есть уже мысли, уже есть задачи поставленные. Есть буквально в ближайшее время, о чем я ранее говорил. Они будут реализованы в части профилактики данного вида. Говорю, еще раз вам говорю, наша цель не перенаказать все население, да, нашего региона. А наша цель донести вам о том, что это небезопасно. Небезопасно садить несовершеннолетнего ребенка на опасный вид транспорта, который... В первую очередь, тем более по дорогам общего пользования, где, говорю еще раз, нету навыков, нет опыта, нет знаний правил дорожного движения, соответственно, нет той реакции или понимания, как себя вести на дорогах. Ну, говорю, еще раз,
2: обезопасить. Просто ощущение, да, какого-то.
3: Да, обезопасить, если, говорю, в первую очередь, говорю, детей, ну и, соответственно, вот ваши, говорю, родители, ответственность за несоблюдение правил дорожного.
2: Руслан, тебе огромное спасибо, коллегам твоим.
3: Спасибо вам.
2: Удачи, чтобы все получалось. Друзья, всем вам берегите себя, берегите детей, берегите природу, берегите лес, и все будет хорошо. Это попутчики.
1: Любите маму и папу. Да? Погнали из Красноярска в Санкт-Петербург.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 62 920.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет! У нас 7:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Доброе утро, друзья! 16 июля. У нас сегодня четверг. Вот сегодня официально середина лета.
3: Всем здорово!
1: У нас два гороскопа впереди, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, конечно же, тему тоже придумаем, также «What the fuck» будут в игрушку, сыграем, в общем, много всего интересного впереди. Как обычно, начинаем про поводы на 16 июля 2026 года.
2: День вкусной еды.
1: Ну, это каждый день.
2: А не вкусной еды, существует праздник?
1: Я думаю, да, какого-нибудь сентября.
2: Или ночь вкусной еды.
3: День холодца есть, если, то это день невкусной еды.
2: Ты почему холодец не любишь?
3: Я не знаю, а что он мне сделал хорошего?
1: Он реально никому ничего не сделал.
3: Вообще считаю своими личными врагами лук, чеснок и холодец.
2: Три, да?
3: Как
2: лук,
3: еду.
2: Чеснок и холодец.
3: Не, у них там большая своя вот эта банда.
1: Получается, если тебя не хочешь видеть на празднике, говоришь, холодец, лук, пожалуйста.
3: Да,
1: говорю,
3: что вы едите эти вещи, я поздравлю издалека.
1: Всемирный день змеи сегодня, ребятки, еще. Вот это класс. Ваша любимая змея какая? У меня черная мамба.
3: Черная мамба.
2: А вы чего, не боитесь змей?
1: Нет.
3: Королевская кобра.
1: Ну, нам же приносили на Новый год.
3: Да?
2: Я помню.
1: Год назад. Вообще классно было. Я бы каждый эфир...
2: Такая длинная, конечно. Что ты?
1: Я каждый эфир бы вел со змеей.
3: Нам нужна змея больше. Нам нужен анаконда.
1: Анаконда. Титанобога.
3: Титана-бот, чтобы она превращалась еще потом в су.
1: А, так, ну пока держи в голове, какая вы змея.
2: Мы же решили, что я диджей Анаконда.
1: А, где рисование на асфальте сегодня?
3: Кто рисовал?
1: Никогда не
2: получилось. Я классики рисовала.
3: Да, один я только обводил, да?
2: Что? А у тебя какая-то практика была?
3: Да, было дело. Я поэтому и уехал из Комсомольска.
1: День развлечения такой детское.
2: День благодарности морской свинке.
1: Спасибо тебе, свинка.
2: Спасибо, свинка.
3: Спасибо, что живая.
1: День ипотеки сегодня.
2: Ой, это чего? Это получается 28 лет назад придумали эту штучку отмечать.
1: Отмечать.
2: Надо отмечать закрытие ипотеки, а не день ипотеки.
3: Отмечаться придумали 28 лет назад.
1: Да, крепостное право-то давно. День искусственного интеллекта у нас сегодня. 5 лет как празднуется. Молодой праздник еще. Поэтому поздравьте своих ботов всех.
2: Я следующий праздник боюсь читать. А вдруг это что-то обидное?
1: Ну какой?
3: Да ты читай.
2: Да я боюсь.
3: Да давай.
2: Нет, я не буду.
3: Да мы прикроем, давай.
2: Да я не знаю, что это.
1: Международный день дрэг-квина?
2: Что это?
1: Не знаю, прочитали с праздником. Кто в курсе?
2: Не знаю, такое ощущение, что что-то из Камасутры.
1: Отлично, всех с праздником тогда. Ну что, змея у нас, по-моему, самая интересная, да? Какая вы змея?
2: Ну их и ты знаешь, какие змеи есть? Я вообще не знаю, кроме кобры.
1: Удав, смотрись, уж, есть так. Гадюка, есть кобра, да и все к этому
3: подходящее. Почему аспиды есть всякие, кстати. Щитоморники, гремучая змея,
1: ну,
3: у кобр только несколько подвидов, удавы, питоны, анаконды, уже говорили, да, кто еще?
1: Выбирайте, там? Какая вы змея этим утром голосовым, пишите в чат мобильного приложения Рекордова, и каперы, погнали! Вы каперы!

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 16 июля прямо сейчас.
2: Так, овны, взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться.
3: Тельцы, этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам.
1: Близнецы, сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения.
2: А раки, сегодня вам предстоит прислушаться к советам окружающих.
3: Львы, остановитесь, прежде чем пересекать какую-то черту сегодня.
1: А девы, ваша честность сегодня обезоруживает.
2: Весы, сегодня вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересно, что о них просто некогда будет вспоминать.
3: Скорпионы, ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией.
1: А стрельцы, сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе.
2: Кто был?
1: Сейчас козероги.
2: Козероги, сегодня кто-то может попытаться вас обмануть.
3: Водолеи, при любых условиях лучше идите на компромисс.
1: А рыбы, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Всем хорошего дня, друзья!
4: Спонсор часа ООО «Меридиан».
5: Я на лишь ты много-много лет, клиника «Альмед».

0: Ваши голосовые сообщения ждем сегодня. Какая вы змея этим утром? Сегодня день змеи, мы его отмечаем, и вы нам запишите голосовым, как проснулись вообще.
1: А есть маленькие змейки?
0: Конечно, таких? Ужки есть, очень красивые, специальные.
1: Это сколько сантиметров?
0: Не знаю.
2: Ну, по-разному, когда холодно, они меньше.
0: Чужую змею не мерил никогда. Змея Гуччи есть, кстати. Можно же что-то оттуда из моды подтянуть. Конечно, это же их основная движуха, фишка была когда-то. К новостям. Выгонять школьников с уроков за плохое поведение запретили учителям. Приказ вступит в силу 1 сентября. А что с ними делать? Ну, кстати, с учениками будут проводить беседу. Педагог должен связаться будет с родителями. Так это срыв урока. Это он пока сидит там что-то себе. Ну, не все же мы хорошо себя вели в школе.
2: Надо линейки их бить.
1: 80. Понимаешь, а выгонять тоже куда? Куда он пойдет? Столовая закрыта, дома, может, ключей нет.
0: У нас аквариум был внизу, диванчики.
1: Аквариум,
0: там
1: диванчики?
0: Ну, да, у нас был аквариум здоровый, можно было сидеть, смотреть, думать над своим поведением.
1: Мне кажется, можно в библиотеку отправлять, почитать.
0: Туда отправляли тоже. Не, просто странно, выгонять нельзя. А что это дальше? Он будет сидеть хохмить? Меня 80% случаев выгоняли по делу.
2: Так директору отправлять?
0: Директору, кстати.
2: Сразу.
0: Ну. То есть в какое-то место можно
1: наказательное
0: отправить?
1: Наказательное.
2: Нужны школьные дружинники, ну, которые привет. Приходят, выводят его из класса, и все, он гуляет с ними.
1: Подрученьки.
0: Пакуют парня, да?
2: Просто он теперь, ему неудобно теперь гулять, он не может пойти туда, куда хочет.
1: Пакуют до директора, чтобы он не сбежал по пути.
2: Скорее всего.
0: Отправить трудовику.
2: Трудовику? Зачем? Чтобы он вообще не вернулся.
0: Не, чтобы он в жизни научил его. Он говорит, послушай меня сюда, мальчишка.
2: А ты в курсе, что если его будет часто отправлять к трудовику, он его заберет его должность себе?
0: Я воспитал тебя, теперь ты трудовик.
3: Переходящая такая.
2: Да.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России рекомендовал россиянам, находящимся в странах Персидского залива, соблюдать повышенную осторожность. Ведомство призвало избегать опасных районов, не приближаться к военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Предупреждение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке, где в последнее время Иран и США обмениваются ударами, а режим перемирия прекратил действовать. В Забайкальском крае начали тестировать систему QR-кодов на АЗС. Пилотный проект запустили на одной из заправок в Чите. Получить код для заправки можно будет только через национальный мессенджер Макс. Власти считают, что это поможет избежать перепродажи куаров и обеспечить честное распределение топлива среди местных жителей. США нанесли новую серию ударов по Ирану. По данным Центрального командования вооруженных сил США, за 90 минут были поражены системы береговой обороны, а также склады и пусковые установки крылатых ракет на острове Большой Тумб. В американском командовании заявили, что эти удары еще больше снизили возможности Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
3: 18+. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Ого, вы что? Уже 2 часа в бадминтон играете?
8: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Слушаем ваши голосовые сообщения. Мы вас спрашивали, какая же вы змея этим утром. И на самом деле начнем вот с мадам Рики. Ее голосовое послушаем.
1: Доброе утречко. Задумалась тут, какая бы я могла быть змея. Стала гуглить необычные названия. Короче, буду вот райская летающая змея. Потому что у нее необычное название, и она красивого зеленого окраса. А зеленый цвет я обожаю.
0: Девочки, да? Выбирают змейку по красоте.
2: Ну, вообще, да. Окрас очень важен.
0: Конечно. Евгений.
3: Всем доброе утро. Змейка я сегодня мультяшная, редчайшая. Опанька. Становлюсь на хвостик, и вместо шипения я говорю оп, оп, и язычком так оп.
0: Все, описал. Прям мультик нарисовал у меня в голове.
4: Прикольно получилось.
2: У меня тоже.
0: Алексей.
5: Привет, вейкаперы, доброе утро, страна. Ну, какая змея, наверное, самая ядовитая, я думаю. А так, хочу с этим праздником поздравить мою супругу, Татьяна.
6: С праздником.
0: С праздником.
4: Я думаю, сейчас многие своих бывших будут еще поздравлять.
0: Сегодня у тебя праздник. Давай.
4: Какой? Он такой, ты понимаешь.
0: Кобра очковая, с праздником тебя. Поехали, Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, ребят. А я с утра удав из мультика 38 попугаев. У меня есть мысль, и я ее думаю. Ну, просто телефон забыл в туалет взять.
0: Замечательный персонаж, кстати, я его вспомнил.
4: Он очень рассудительный.
2: Мне кажется, очень опасно сказать жене кобра очковая с праздником.
0: А что будет-то? Она же уже твоя жена.
4: Ты уже готов к ее яду.
2: Может, она не очковая.
0: А какая?
4: Двухочковая.
8: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 16 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 26, ночью плюс 15, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Рекорд. Реклама.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь... тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокус с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Рекорд? Салют! Это Анастасия Никитина и кинорубрика «Попкорн». Сейчас вас отправлю в кино и расскажу, что же нового вас ждет на этой неделе. В историю вплетаются охотники за чужими богатствами и старые семейные секреты. Все по классике, чем дальше, тем смешнее и абсурднее. Актеры Дарья Блохина, Максим Лагашкин, Наталья Бочкарева. Дуэт главной героини и жениха держит внимание, переживаешь за их отношения. Юмор здесь ситуативный, на неловких диалогах и совпадениях. Темп бодрый, шутки летят одна за другой, скучать точно не дадут. Визуально ярко, сочно, сразу настраивает на беззаботный лад. Картинка поддерживает легкую атмосферу. Из минусов – предсказуемость, местами слишком прямолинейный юмор и недораскрытые второстепенные линии. Мой вердикт – типичная летняя комедия. Не претендует на глубину, но дарит полтора часа легкого веселья. Если хотите расслабиться и посмеяться, подойдет вам идеально. Мои 8 из 10 – 18+. Ирландский режиссер Джон Карни снова взял гитару и рассказал историю о том, как одна украденная песня может изменить жизнь. Это хит музыкальной драмеди, в которой Пол Радд играет музыканта Рика. Когда-то он грезил о стадионах, но ради семьи выбрал свадьбы и каверы. А Ник Джонас – поп-звезду Дэнни, который ворует его душу и превращает ее в мировой хит. Теперь Рику предстоит бороться не с человеком, а с системой, которой плевать на правду. Пол Радд удивляет. Он не ироничный парень, а уставший мужчина, который выбрал семью вместо славы. И он держит весь фильм. Ник Джонас убедительно холоден, но в эмоциональных сценах ему не хватает глубины. Зато жена и дочь Рика, а также верный друг-гитарист добавляют душевного ирландского колорита. Главный хит фильма – тот самый украденный трек, въедается в память мгновенно. Фильм визуально – это мягкий уют и контраст между Дублином и глянцем. Единственный минус – синхронизация губ не всегда идеальна. Это хит не про месть и не про триумф. Это фильм о том, что настоящая музыка рождается дома, а не в чартах. Закрывая глаза на некоторые технические шероховатости, ты получаешь теплую историю о цене успеха и выборе в пользу любви. Смотрите, если хочется улыбнуться и растрогаться. Мои 8 из 10 – 18+. Друзья, ну на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Услышимся в следующий четверг. Я Настя Никитина. Всех обнимаю. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на рекорде.

0: На рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 8:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем. Не забывайте, мобильное приложение рекорда нужно установить заранее. Что делать, мы скажем.
3: Сегодня игра «Секунданты».
2: Да, все верно. Ребята, там беременная девушка обматерила пенсионера, которые помешали снять ей гендер-пати. Объясняю. Будущие родители хотели красиво запечатлеть момент объявления пола ребенка, да, как это обычно происходит, но в кадр то и дело попадали прохожие. После короткой перепалки девушка не сдержалась, накричала на пожилых женщин, причем очень нецензурно. Есть видео в наших социальных сетях. Единственный момент, это было общественное место.
3: То это есть было они... в Петергофе, чтобы да. вам объяснить, как раз вот мостик, с которого видно центральный дворец.
2: Да, и в общем-то они никак не бронировали это место, да, там никаких опознавательных знаков не ставили, да там и нельзя, насколько мне известно, если ты не миллиардер. Но итог такой, что интернет разделился на два лагеря. Одни говорят, что ну снимали же гендер-пати, другие, да кто они вообще такие, здесь все туристы в этом общественном месте. Вот такая история. Я поддерживаю вторых.
4: Но вообще, если ты хочешь снять красивый кадр, ну попроси, скажи, дайте нам минутку,
2: нет, если,
4: мы снимем.
2: Если ты не хочешь, чтобы кто-то попадал лишний в твой кадр...
3: Поставь друзей.
2: Найди место, где никто не попадет, арендуй его как-то, оплати и так далее, никто туда не пройдет.
4: Вали из Петергофа.
2: Это же логично, Петергоф летом это пристанище всех туристов со всего мира,
3: ну,
2: по-моему.
3: Подожди, ну хорошо, смотри, а почему ты не хочешь, ну захотели они бесплатные романтики в Петергофе, хотя это не бесплатная уже романтика, там заплатили за вход.
2: Мороженое дорогое там.
3: Взяли бы друзей. Друзей поставили бы, чтобы, ну, хотят, если снять на минуту, реально по-человечески попросить там не входить в кадр.
4: Погоди рожать! Там есть...
3: По-человечески тебя просят.
4: Есть время, когда туристов поменьше.
2: Причем, знаете, что самое интересное? Ну, любовь, это же такая странная штука. Видно, как парень реагирует на видосе. Он понимает, что ситуация кринж. Да, как бы. Но все-таки у него беременная жена. И вот здесь между двумя огнями мечется парень, который не знает, что ему делать.
3: Не может.
4: А он думает, на кого наорать. На них, чтобы они не мешали. Либо на нее, чтобы она успокоилась.
3: Я знаю, в чем проблема. Не было же раньше этих гендер-пати.
4: Да,
3: надо что-нибудь другое придумать. Например, что обязательно сюрприз. Вот кто родится, во время родов вы узнаете. Не надо делать гендер-пати.
2: Это же дополнительная тусовка, как весело. Я был на парочке гендер-пати, очень весело.
4: Надо отменить УЗИ, что ли, в больницах?
3: А ты в курсе, что ты на УЗИ можешь сказать, хочешь ты знать пол ребенка или не хочешь? Ты можешь врачу сказать, не говорите.
2: Можно. Смотрите, на край можно через нас устроить гендер-пати, кстати.
3: На край?
2: Да, если что, мы можем по радиостанции объявить, какой
3: положь
4: у ребенка. Если Майорка играет, то это мальчик, да?
3: Нет, вы заказываете огромный торт. Мы все втроем там как бы спрячемся. Вы нам даете бумажку, мальчик или девочка, и в зависимости от того, мальчик или девочка, выскакиваем мы.
2: Да подожди, это дорого. Пусть сначала просто через чатик нам
4: все. Нет, что,
3: дорого.
4: Смотрите, давайте так. Если вы закрываете ипотеку Никите, то это девочка, значит, родится. Если Аня, то мальчик.
2: Смотрите, будем обсуждать день, на кого вы срывались последний раз. Да, согласно этому видео. У нас есть варианты в магазине, может быть, на коллег.
3: Женщина на заправке, прости.
2: Да, на заправке они расскажут нам эту историю. На таксиста, может быть. В общем, обсуждаем, и нам нужны подробности. Где и на кого вы срывались последний раз, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Вайбере.
1: Мы обсуждаем, где и на кого вы срывались в последний раз. Вот я сегодня чуть позже приехал же, ребят, да? Обычно пораньше я прибываю, да. История произошла некая с утра на дороге. Человек вот просто решил, что на зеленый он трогаться не будет. Постоит секунд 15, ему все об этом говорили сигналами своих автомобилей. А так. Он на белом крузаке решил, что не нужно ему ехать. Вот. Потом произошла история, что все обогнали. Я обгонял его последним. Ну и, собственно, проучение на дороге, да? Человек двигался потом вот очень медленно из-за меня, да, сигналил мне в ответ. Потом на светофоре я уже, собственно, думаю, ну, пора поговорить с человеком, собственно, выйти.
2: Зачем тебе-то разговаривать?
1: Надо, потому что человек должен знать, что он не прав. Но он резко стартанул на красный. Куда-то скрылся, не знаю. Вот, история про срыв сегодня на светофоре. Я думал, выйдем, обсудим как-то, поговорим про эту всю историю. Когда не уважаешь чужое время, не факт, что и тебя будут уважать. Это логично.
2: Хорошо, тогда расскажи мне, пожалуйста, вот меня вчера заперли на парковке.
1: Так.
2: Я, на самом деле, у меня была полная машина, друзей, детей, и мы опаздывали. И люди считают, что могут блокировать на парковке. Мне что нужно было? Как, тоже потом учить?
1: Ну, а номер оставили?
2: Слава богу, оставили. Если бы не оставили, я не знаю. Я была в таком настроении, что я готова была, не знаю, отпинать эту машину.
1: Слушай, ну мне пару раз колеса спускали. Я блокировал неосознанно. Были такие истории.
2: Ситуация такая, что спускать колеса-то вроде как нельзя. Это административное правонарушение.
1: Кто докажет?
3: Так это же не ты.
2: А?
3: Это же не ты. Летела ворона, увидела колесо.
1: Не прокалывать, а спускать.
2: Вот мне интересно, а действует практика? Вот понимаешь, даже если он оставил телефон, он заблокировал проезд, если фотографию отправлять куда-то, ему придет штраф или нет?
1: За блокировку, по-моему, нет. Через госуслуги там что-то работает сейчас. Но опять же, здесь...
2: А куда позвонить, чтобы эвакуировали машину?
1: Сейчас можно написать... Нет, через госуслуги можно сейчас уже написать и связаться с водителем, кстати. И да, это новая фича. Оказывается, она такая есть.
2: Но я считаю, что это нельзя так делать. Понимаешь, вот тоже, он ворует мое время.
1: Согласен.
2: А если не было бы телефона, то я вообще не знаю. Он очень много времени ворует.
1: У нас две разные ситуации. Моя — это осознанный выбор человека на белом крузаке.
2: Подожди,
1: твоя, может быть, в туалет торопился, может быть, человек. И понимаешь, он такой резко остановился, но номер оставил. Это культурно.
2: Нет,
1: хотя
2: это была парковка. Он встал между мусоркой и парковками, официальными местами, и просто заблокировал шести машинам выезд.
1: Ну что, у него КамАЗ? Шести машин?
2: Ну потому что там он вот можно...
3: Там, видимо, выезд.
2: Буквой Г 6 машин могут выехать.
1: Но,
2: а он,
1: но
2: как
1: он выбежал как? Извините.
2: Нет, он вообще не торопясь минут 5 выходил.
3: Он с балкона такой: отгони!
1: На ключи!
3: Сама!
2: Просто спасибо, что телефон был. Просто у меня были такие ситуации. Я почему стала снимать парковочное место? Потому что очень много таких людей, которые вообще не ценят чужое время.
1: Ну вот, ценишь свое, снимаешь парковочное место.
2: А у тебя почему ты так взбесился? Ну может он, не знаю, какую-то важную...
3: Видосик смотрел.
2: Ну я не знаю, отвечал на сообщение. 15 секунд это не такое...
1: Ну, знаешь, когда уже горит зеленый, вы стоите, все с утра торопитесь,
2: Никита,
1: на работу.
2: Ну, Никита, у тебя нет педагогического образования. Не можешь ты учить людей.
1: А у меня я и не говорю, что я учитель.
2: Ты говоришь, ты учил
1: я проучил. Смотри, мы опять же возвращаемся к учить и проучить человека. Проучить — это значит показать ему, что он не прав.
2: А ты реально считаешь, что он в следующий раз...
1: Обладать какой-то базой. Я никого не учу.
2: Ты оттормаживал резко перед ним?
1: Конечно же. Это его проблемы уже.
2: А ты реально считаешь, что после этого он не будет так тупить?
1: Так а что не вышел-то тогда? Ну, тоже бы мог мне высказать. С другой стороны, понял, что не прав. Нормальная история абсолютно на дороге. К этому нужно быть готовым.
3: Согласен.
1: Спасибо,
3: Стасик. Можно было еще и крикнуть что-нибудь ему.
1: Вот, кстати, мы и просрывались. Последний раз обсуждаем. Ты вспоминай свою историю, расскажешь. Самый спокойный человек на планете. И вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
5: Спонсор часа ООО «Меридиан».
6: Я одна лишь ты, много-много лет, клиника «Алимент».

0: Открывайте прямо сейчас чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «игра», если хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов. А мы случайным образом выберем кого-то из вас совсем скоро. Пока обсуждаем, где и на кого вы срывались последний раз.
1: Виталий, последний раз срывался на свою последнюю жену. Это было, слава богу, последний раз, почти 4 года назад. И разошлись сразу. С того момента больше не психую и не срываюсь.
0: Интересно сообщение у Кристины. Я работаю на ВБ. И иногда срываюсь на людей, которые задают тупые вопросы. Я сейчас подумал, какой может быть тупой вопрос на ВБ?
2: А где туалет? А вы Озон?
1: А почему у вас такие цвета в логотипе?
0: Ну да.
2: А если я уже неделю ношу вещь, можно сдать? Мне не нравится.
0: А я могу свою вещь ношеную обменять на вот эту новую и типа вот все нормально.
1: А как дела?
2: Скажите, а когда новый фильм? Вы же Warner Brothers, да?
1: А который час?
0: Давай сосаться. Может быть, тупых вопросов.
2: Нет, можно тогда с кем-нибудь пососать.
1: А ты точно Гена?
0: А есть у вас колбаса, я тоже есть хочу.
1: А сыр на колбасу можно?
0: Ну мы топы накидали.
2: Скажите, а у вас есть одевалка? Просто раздевалка есть, я голый состою.
1: А представляете, реально есть раздевалка.
0: Вот так вот. Поехали дальше. На себя же срываюсь, всех пишет на работе и мысленно, и на коллегу, который во Вьетнам уехал попу греть, пока я за двоих пашу. Ну, такое бывает.
2: А может быть, он уехал мочить гуки? Откуда ты знаешь? Летишь себе в вертолете с Ковальски и обсуждать.
0: Всем привет, это мои каникулы во Вьетнаме. Вертолет Ковальски.
2: Обожаю запах напалма по утрам.
0: Да.
1: Я срывался на коллег, которые звонят мне на больничном и спрашивают, сильно ли я болею и может ли я выйду на пару дней поработать.
2: О, нормально.
0: Саш Тен рассказывает историю. Вчера в игре было дело. На рандомного игрока в своей команде играю с девчонкой. Попался нам юноша с Востока. Ну и давай к девчонке клеиться. Ему объяснили, что она занята. Он не понял или не хотел понимать, или просто тормоз. Я вообще не из таких, кто выясняет отношения в интернете, но подумал, что языковой барьер тогда начал объяснять на его языке. Тут он вообще начал проявлять агрессию, но я смог включить мозг и перестать воспитывать диванного водителя. Вот. Самое страшное, что подобные персонажи сильно портят репутацию всех жителей Средней Азии. Я жил там очень много, хорошие люди.
2: Слушайте, обычно, когда ссоришься в игре, ты узнаешь, что это твой возможный отец. Потому что он вам много рассказывает про маму. И ты такой думаешь, да что ж ты за тварь такая? Вообще, в принципе, не вижу смысла ругаться. Мы играли в одну игру.
0: Да.
2: КС, давайте так назовем. И там есть соревновательный турнир, где ты можешь ранить своих. И вот нас выбесили пара людей. Они прям реально хамили нам, хотя были в нашей команде. Реально хамят, не хотят. И мы их сами убивали в начале тура. И играли без них спокойно.
0: Ну, прекрасно. Френди Файр.
1: Жестко сорвался на кассиршу в магазине. В момент оплаты она мне говорит, я спишу сумму с вашей бонусной карты. Я говорю, нет. А она говорит, а я уже списала. А я говорю, а что это вы распоряжаетесь моими деньгами? Чтобы вам проще было сдачу дать, да? И обозвал ее офигевшей личностью.
2: А ты говоришь, не списывай, решай сама.
3: Вейкаперы на Рекорде. Новый трек на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия получает от США сигналы о готовности вновь подключиться к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон может вернуться к посреднической роли после решения других внешнеполитических вопросов. При этом в Кремле также внимательно следят за заявлениями Дональда Трампа о возможном введении новых антироссийских санкций. Минцифра разработала порядок компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Если банк или оператор связи не выявили подозрительный номер и не предотвратили перевод денег, они будут обязаны возместить ущерб. Выплатить компенсацию должны в течение 30 дней, а при трансграничном переводе в течение 60. Ведущие банки США во втором квартале этого года рекордно увеличили прибыль на фоне войны с Ираном. По данным СМИ, финансовые организации заработали на резких колебаниях цен на нефть, валютных курсов и фондового рынка, вызванных обострением конфликта. Эксперты отметили, что геополитическая нестабильность значительно повысила доходы банков от торговых операций. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия», возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Аронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики Стадиум, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте!
15: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-683-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Рекорд!

0: секунданты.
1: Это игра, и в нее сегодня играет Вячеслав. Слава, привет.
2: Здравствуйте, всем привет.
3: Привет, Вячеслав, из какого ты города?
2: Из Воронежа.
4: Из Воронежа. Круто.
1: Вячеслав, по голосу не скажешь, что ты человек, который срывается на кого-то или срывался когда-то, но было дело последний раз, вспомнишь какой-нибудь?
2: Ну, бывает, когда не выспишься, можно на коллег на работе срываться, такое может быть.
4: Кстати, абсолютно прав, Вячеслав, вот я последний раз сорвалась тоже из-за того, что просто была не выспавшейся.
1: А нужно высыпаться, друзья, и просыпаться.
4: Да, это ты нам говоришь.
1: Да, да. Вячеслав, у нас игра. Называется она «Секунданты». Мы тебя куда-то отправим, в какую-то ситуацию погрузим. И дадим тебе одну букву. И ты на эту букву должен будешь взять с собой 5 предметов. Эти 5 предметов должны подходить под эту ситуацию. Но есть ограничение. 30 секунд у тебя всего будет, чтобы эти 5 предметов назвать. Правила понятны?
2: Да, все понятно.
4: Так, супер. Значит, ты находишься в Воронеже. Где у тебя ближайший пляж?
2: У нас на водохранилище в Воронеже есть.
1: На водохранилище.
4: Нет, я думаю, ты подальше поедешь. Ты едешь в автопутешествие, допустим, до Анапы.
1: Зачем ты спрашиваешь?
4: Потому что я хотела, чтобы просто он рассказал, где он купается.
1: Я понял.
4: Смотри, значит, автопутешествие до Анапы ты у нас поедешь, вот, покупаться на выходные. И в автомобиль с собой возьмешь 5 предметов, которые тебе нужно будет перечислить на определенную букву. Это существительные, которые должны подходить под это путешествие. И у тебя будет всего 30 секунд. А буква?
1: Б.
4: Б. Борис.
1: Буква Б. Автопутешествие. Начинается оно прямо сейчас. И 30 секунд твои. Называй предмет.
2: Так, бинокль. Бин. Брюки возьму, конечно, чтобы одеть. Так, барабан возьму, чтобы, ну, музыку исполнять там на пляже, почему бы нет. Так, бананы возьму покушать.
1: Еще бери, если хочешь
2: что-нибудь.
4: Может, бензин?
1: Не возьмет.
2: Бутеранку возьму, буду запускать на пляже тоже.
1: Не возьмет, бензина нет.
2: Конечно же, бензин возьму, а то как я доеду без него?
4: Не возьмешь, не дают.
1: Ну, смотрите, даже больше назвал. И у меня вопрос.
2: Возьму, дадут.
5: Друзья, ты женат?
2: Нет.
5: А ты, может, бабу возьмешь с собой?
4: Или бабушку?
1: Кого? Бабушку? Зачем бабушку?
4: Ну, он же не женат. Бабушка готовить будет.
5: Рандомную бабушку. Слушайте, но по предметам, по-моему, все отлично.
1: Все подходит вообще.
5: Самое главное, а брюки запасные или единственные будут? Вот этот вопрос.
2: Ну, надеюсь, несколько возьму.
5: Надеюсь, несколько. Нормально. Да. Не, все четенько вообще.
1: Ну, победа. Чистая победа. Мы тебя поздравляем. Приз твой. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Конечно, передам всему городу Воронежу, коллегам по работе, кто меня слышал, и всем знакомым, друзьям, близким.
1: Все, классно, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкапера.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 16 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 26, ночью плюс 15, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33. Рекорд Dance Radio. Красноярск 103 FM.

0: обсуждаем, где и на кого вы срывались в последний раз. Читаем ваши истории.
1: Пару месяцев назад срывался на босса. В середине дня, значит, прилетает блокировка. Я пошел узнать, в чем дело. Сказали, всех отправили наводить порядок. Иди на третий блок, пятый этаж. Там старший ждет. Шел туда почти 10 минут. Поднимаюсь. Все уже заканчивали. Я, где старшие? Они. Пошел на третий этаж. Я туда. Там тоже все в работе. Я, где старший? Пошел на первый блок. Ок, еще 10 минут пути. Там снова та же картина. Вижу коллегу и спрашиваю, где этого? Пип-пип носит. Голос со второго этажа. Дэн, я наверху, поднимайся. Он долго еще обижался и не ставил смену к себе, пока я не объяснил, что я сорвался на ситуацию, а не на него.
0: Маш пишет, доброе утро, сейчас на заправке, на дяденек, которые заправляют свои канистры в 8 утра, когда все едут на работу. Нет времени ждать, пока они бегают туда-сюда.
1: Не разрешают же в канистры.
0: Да, не разрешают.
2: Да, кого не
0: срываться на этих дяденек надо, действительно, ну ребята, ну ё-моё.
2: Да там на всех нужно срываться.
1: Если честно, вот да, меня эта вся ситуация вымораживает тем, что люди нервничают. Меня вообще эти очереди просто раздражают, честно. Когда вот...
2: Последний, кто взбесил, это сотрудник заправки.
0: Чем же?
1: Чем?
2: Слушай, так получилось, что была свободная колонка, никто не вставал, и встали мы. Но пришлось развернуть машину. Угу. Но до этого не развернули, бак с другой стороны. Я вытягиваю шланг, он видит, что он не тянется, и он ждет, пока я вот... Ну, потом в итоге он не вытянется. Я говорю, ладно, Саш, обгоняй машину, типа все. И стою, жду, и иду уже вешать пистолет. Как только повесил, он говорит, вешать нельзя пистолет. Потому что там предварительно. Я говорю, а раньше не мог сказать, в чем прикол, когда ты стоишь.
0: Это какой-то прикольный персонаж.
1: Это просто заметно.
2: Нет, я могу скостить все его провалы, только если он надышался бензином. Но, по-моему, он полудурок.
0: Такой, привет, Стасик.
2: Да, такой, ребята, что вы поставили вообще машину?
0: Игорь бесит молодое поколение, напялит наушники студийные и, не глядя по сторонам, чешут через дорогу, напролом, вообще не смотрят. Можно их сравнить с голубями, которые машины давят. Вот так хочется из окна машины крикнуть иной раз. Голуби, твою мать!
1: Ну, подождите, ну ты же не срываешься, ты же на них не кричишь. Мы сейчас про ту ситуацию, когда ты все, уже сорвался.
2: Надо просигналивать таких.
1: Просигналивать?
2: Я имею в виду, вот если пешеходы наглеют, то есть надо прям очень хорошенечко просигналить, прям вплотную.
1: Отец Никон сорвался на жену недавно, она вся такая радостная сказала, мы идем в театр. Думаю, ок, театр это прекрасно, пошли. Оказалось, что это опера на 3 часа, да еще и стоило, как годовой бюджет маленькой африканской страны. А я ненавижу оперу. В итоге я на середине этого действия ушел в буфет и уничтожал бутеры с икрой, запивая просека, потратив бюджет еще одной страны.
0: Нормальный выход нашел.
1: Красавец.
0: Беги от меня, я твои слезы. На сотрудников магазина, мимо которого я делаю пробежку, пялится постоянно, демонстративно обсматривают, чмокают, просто нервы не выдержали на днях, прямо издалека начала орать. Бегу и ору, взгляд у них был шокированный. Еще и в контактный центр магазина позвонила, наорала на всех.
2: Чмокают, а они, наверное, кислую клубнику едят.
1: Ну, реально, я ждала это сообщение. Сорвался с тарзанки, потому что уже не маленький мальчик.
0: Хорошо, а это хорошо.
3: Новый трек на рекорде. Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена.

0: Рекорде. Никита, Стас, Рыжая.
1: 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе вопросы юристу можно прислать в чат мобильного приложения Рекорда. Если вам нужно что-то решить, урегулировать, проконсультироваться вкратце, вот так вот все анонимно, не переживайте, ждем. А в общем, ребят, в сети завершилась ПП-свадьба. Действительно, настоящая не просто, вот как мы ее себе представляем, из каких-то батончиков, а там все было вот натуральное. Гостей кормили вареными яйцами, капустой, сельдереем, оливками. Представляете, как душно. В качестве напитков гостям наливали протеиновые коктейли, а также у каждого блюда было указано КБЖУ. То есть такая вот свадьба была. Была и выпечка, я смотрю на столах сейчас видео, но, видимо, какая-то особенная.
2: Очень много капусты там, получается, это была безупречная свадьба.
1: Сколько бы вы продержались на подобной свадьбе?
2: О, не знаю.
3: Ну, я думаю, интересно было бы там час.
1: Час? Долго? Минут 10?
2: И тут такие неожиданно. Похитили невесту где? Да она в маке сидит там уже. Во вкусной точке такая. Муж ее уже нашел давно. Он стоит за другим заказом.
3: Булочками.
1: Кстати, молодожены бы сильно обиделись, если просто принести им пакет из вкусной точки. Наверное, да.
2: Но если они ППшно устроили.
1: Было бы не круто. А что им дарить тогда? Тогда не деньги. Правильно?
3: Деньги, они грязные, конечно. Нужно ПП.
1: Листочки срываешь с березы, вот лопухи,
3: да, листочки.
1: Укладываешь в конверт самодельный какой-то, опять же, из чего-то.
2: Муж папирус. Тайно, муж тайно ест какой-нибудь там наггетс, и им все кричат: горько-горько, она с ним сосется, чтобы вкус наггетсов попробовать.
1: Ты сейчас какую-то серию сериала опять рассказал, да?
2: Нет, это я хочу, чтобы была такая свадьба.
0: На рекорде.

0: Новые каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Чемпионат мира же у нас продолжается, друзья, поэтому те, кто смотрит матчи в записи, на секунд 10-15 буквально приглушите приемник, расскажу, что вчера произошло. Все, приглушили, нормально. Вчера играли у нас Англия и Аргентина, прошла Аргентина 2-1, если что. И впереди у нас финал, финал произойдет в воскресенье у нас в 10 часов вечера, но что интересно, впервые подобное.
2: 10 вечера это за третье место, а в 0-0...
1: Нет, в 0-0 за третье место, а в 10 вечера, да.
2: Нет, в 10 вечера за третье место, а в 0-0...
1: Посмотри.
2: Я смотрела.
1: Хорошо.
2: Сначала же играют за третье место.
1: Смотри.
3: Ну, это... 10-0-0.
4: Испания, Аргентина.
1: Испания, Аргентина.
2: Ань. Почему вчера было, что за третье место в 10 вечера, а в 0-0? Я вчера смотрел расписание.
1: Ну, посмотри еще
2: раз. По московскому времени.
1: Посмотри
4: еще
1: раз.
4: Короче, что там?
1: В общем, впервые подобное произойдет. Перерыв в финале чемпионата мира продлится 30 минут. Такого никогда не было. Это все из-за выступления Бибера, Мадонны, BTS и других артистов. Все как будет на финале Супербола, который мы наблюдаем. Вот эти штуки, концерты, согласно регламенту FIFA, фактически нарушает правила футбола. Радио-шоу по аналогии с Суперболом. Так они и говорят. И это принесет вещать дополнительный доход, как утверждается. Вот такой вам интересный
4: там
1: фактик.
4: Там такие денежки будут завязаны.
1: Да-да, ну 30 минут перерыв. У этот чемпионат мира в принципе такой странный. Там водопауза вот эта, тогда я не знаю, откуда взялась.
4: Не, водопауза прикольная штука. Там вчера и вратарь вот такой: пить, я хочу пить. Прикольно.
1: Это весело. Но все ждем финала. Конечно же. Определились в 10 в воскресенье, ребята.
4: Не пропустите.
1: Следующий фактик. Люди, спокойно относящиеся к собственному старению, живут в среднем на 7,5 лет дольше тех, кто боится старости. Вот такой вам неожиданный факт.
4: Да это... Старость нормально, чего?
1: Конечно, стареешь, адекватно к этому относишься.
4: Главное, чтобы она нормально проходила. Если прям совсем плохо, тогда можете негодовать.
1: Следующий факт очень крутой. Угандийская политическая деятельница Эвелина Анита, Анита ее звали, после своего поражения на выборах в 2021 году забрала у округа машину скорой помощи, которую пожертвовала во время предвыборной кампании. Она говорит: голосуйте за меня, это вам. А потом проиграла, говорит: я проиграла, это мне обратно.
2: Так нельзя же делать.
4: Я на ней уезжаю домой.
1: Скажи это Эвелине Аните, угандийской политической деятельницы.
2: Эвелина!
4: А знаете, почему она проиграла?
1: Почему?
4: Она пожертвовала машину скорой помощи, а ее оппонент, типа, натравил леопардов.
2: Чего?
4: Он такой: я отпущу леопардов в толпу. Я их вам подарю. Такие: не-не-не-не, все нормально.
1: Вот первая часть факта была правдивая, вторая про леопардов уже нет.
4: Ну, кто знает.
0: Спонсор часа ООО «Меридиан».
5: Клиника Альмед.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
3: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
6: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
8: 18-19 июля. Ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11.30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666. 0+.
1: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: А мы, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему. Это конфликтология, да, в каком виде она есть.
1: Срывы,
0: да, кто где как срывался. И мы позвали, наверное, человека, который, ну, максимально работает с этими срывами. Это, собственно, человек очень ответственный. Я должность его забыл, вы же понимаете.
1: Директор по работе с артистами.
0: Рекорд-про. Да, Миша Михаил Богданович. Миш, привет.
2: Йоу-йоу.
1: Привет. Миш, привет. Поближе к микрофончику, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
1: Смотри. Мы решили, что срывы у звезд происходят чаще, чем у обычных людей, потому что они могут позволить себе, как они считают, все. Есть звезды, которые ведут себя очень корректно, но расскажи самые запомнившиеся, наверное, срывы, которые ты встречал в практике.
0: Что
1: у тебя
0: было,
1: куча,
0: да,
1: фестивалей, куча концертов. Ты со звездами вообще на «ты».
2: Ну, начну с того, что про артистов. Это же по большому счету большие дети. Просто-напросто, да. Поэтому, когда детишки что-то хотят, да, и что-то не получают, что они делают? Они истерят.
1: Вот.
2: Да, в большинстве случаев.
3: Подожди, а потом они себя лупят. Это тоже к этому относится?
2: Ну, это я не знаю. Это уже один на один, когда они остаются сами с собой. Ну, в общем, да, бывают, конечно, истории, когда вдруг не получается, как они хотят, и включается в большинстве случаев режим истерики.
1: Ну, отлично, давай. Топ-3 истории.
0: Давай.
1: Третье место или первое?
2: Ну, давайте я начну, знаете, с чего? С истории.
3: Ты говори, а я помогу тебе как-то завуалировать, чтобы потом.
1: Да, тебе же еще работать надо.
3: Чтобы нас не искали потом.
2: Да, боюсь, что потом как бы.
1: Не называй имен.
3: Ты мне пальцами покажи, а я скажу, кто это.
2: Ну, это наш самый главный певец.
3: А, я понял. Ну, как вам объяснить? Это гроза всех павлинов.
2: Король эстрады.
3: Монарх поп-музыки, а потом и поп в пластическом плане, да, как бы.
1: Ну, мы поняли.
2: Да, было дело.
3: Лучшая зайка страны, так.
1: Ну, истерика.
0: Что было с этим человеком?
2: Значит, большая компания, и снимают большой клип. Значит, нужен перерыв между съемками, потому что артисты устают, надо какой-то перерыв сделать. Мы собираемся все в большой-большой гримерке, там сидит, значит, наш вот этот знаменитый человек, потом сидит известный 90-х и в начале 2000-х композитор-исполнитель.
3: Да, кстати, он
2: съел свой паспорт еще перед записью.
3: Я считаю, что он идеальный черный бухгалтер. Документы жрать — это на раз.
2: Да. И, значит, и в это время по телевизору идет трансляция, в то время это популярно было, передача, песня, не знаю, не помню какая, там типа 2003, 2004, ну, в общем, такое, вот эстрада, такие все интересные ребята. И выходит певица
3: с криминальным прошлым, она там угонами занималась.
2: Да, угонами, она любит фотографии 9 на 12.
3: Ее так, ее в две фазы фоткают обычно.
2: И она выходит и поет, старается. В это время наш вот этот мужчина, король розовых кофточек, смотрит и говорит: «Боже мой, кто же написал это «Овно»?» А рядом вот этот наш знаменитый композитор-исполнитель, который ест паспорт свой, говорит: «Знаешь что, дружочек мой, вот это «Овно» написал, между прочим, я». «Ой, старик, ну прости, но я имел в виду «Овно» в лучшем смысле этого слова».
3: Он говорит: «Кстати, слушай мой новый трек».
1: Они не подрались?
2: Да не.
3: Ты...
2: Это дружба, это всегда.
3: Ань, ты их видела?
2: Хорошо.
3: Что там за драка была бы? Вокруг гель да перья полетели бы.
0: Драка шпажками.
2: Да, ну, какую еще историю?
3: А давай вот про...
1: На тебя срывались?
2: На меня?
1: Но
2: на меня сложно сорваться. Обычно на моих коллег, девушек, менеджеров, которые работают с артистами, это бывает. Ну...
3: Как Миша же с пистолетом ходит обычно. Я не знаю.
2: С водяным, да.
3: Да,
2: да, это моя тема.
1: Может, по райдеру что-то не захотели такое?
0: Какую-нибудь еще быстренькую историю.
3: Слушай, ты нам рассказал историю про одну-вторую группу Smash.
2: А, да. Значит, это было как раз вот недавно на фестивалях в Москве. Страшная жара, тяжело. Мы все стараемся сидеть в шатрах, где есть кондеи. Ну, приезжают на репетицию артисты, наши девчонки-менеджеры, боевые девчонки, выходят, встречают, провожают их чекаться, репетировать. Все вроде хорошо идет. В какой-то момент прибегают девчонки: Миша, быстрее, давай, спасай, там караул, там этот, вот этот. Вот
3: который она, неизвестный,
2: да,
3: или известный?
2: Да, он просто разносит, мочит, нам не справится, все. Ну, блин, ну что ж такое? Я когда подхожу, значит, он стоит там за углом, этот человек, я подхожу и слышу правду. Там идет страшный диалог, просто страшный.
1: И неприятный.
2: И уши просто вянут. Как он мочит, как он раскладывает, как надо. И в это время, значит, я выхожу из-за угла, пауза, он так на меня смотрит, говорит: «О, старик, 100 лет не виделись, как дела?» Обнимает и за плечо меня берет, и мы уходим дальше. И девчонки все в ауте, что происходит? Я ему говорю: «Слушай, что ты делаешь? Чем ты? Ну, есть техническая накладка, там время затянулось, но это фестиваль, это нормально. Чувак, я тебе помогаю, ты не понимаешь?» И расслаблялись, что мы бодрые были, все, вот это. Ну, в общем...
1: Мотивацию поднял.
2: Да-да-да, и такое бывает тоже.
3: А Миша ему говорит: «Ну, это было смеш, но спасибо».
0: Главное, да, что имен не назвали. Собственно, директор по работе с артистами Рекорд Про Миша Богданович. Миш, спасибо тебе огромнейшее.
2: Да, ребята, вам спасибо, что позвали. Поехал дальше,
0: воевать. Давай,
2: удачи вам. Пока.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Мундиале слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Камбэк Аргентины, слезы Лаутару и стабильность иностранных тренеров. Аргентина совершила очередной сумасшедший камбэк на этом мундиале и вышла в финал. На этот раз парни переиграли англичан со счетом 2-1. После гола Гордона в начале второго тайма казалось, что у Англии все под контролем, но в итоге британцы сдулись в концовке и пропустили голы от Энса Фернандеса и Лаутару. После игры Лаутару не смог сдержать слез на интервью и рассказал, что мечтал забить этот гол с тех пор, как отец подарил ему первые бутсы. Очень трогательная речь аргентинца. Тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что ни о чем не жалеет, и это был один из лучших матчей его команды на турнире. Все испортили обстоятельства. Экс-форвард англичан Майкл Оуэн заявил, что Англия была сильнее Аргентины, однако поражение было заслуженным из-за недостаточно смелой игры. Болельщики Англии и Аргентины подрались после игры. Фаны англичан начали докапываться до аргентинцев в окрестностях стадиона и завязалась потасовка, однако полиция смогла справиться с ситуацией. Иностранные тренеры продолжают добрую традицию. За всю историю мундиаля ни один из них не смог выиграть турнир. Тухель не стал исключением. В финале сойдутся тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнта, и оба коуча тренируют команды своих родных стран. Теперь нас ждут лишь два поединка на турнире. 19 июля в полночь Англия и Франция зарубятся в матче за третье место, а в 10 вечера того же дня увидим финал с участием Испании и Аргентины. Будет интересно! Следите за чемпионатом мира вместе с Рекордом.
2: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Куда поместить? Лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
10: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Отвечает на ваши вопросы действующий юрист Свет Копылова. Свет, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Как зарегистрировать постройку, построенную в СССР? Там стоит гараж и сарайка.
2: Думаю, так же, как и свежие постройки, порядок совершенно такой же. Поэтому вам нужно обратиться в местную администрацию, и вам подробно все разъяснят, каким образом происходит оформление.
1: А можно уточнить вопрос у юриста такой. Бывшая жена, супруга, ограничивает общение с ребенком, ссылаясь на дела. Встречи раз в две недели. Как быть и как происходит по суду решение встреч?
2: Суд определяет порядок общения с ребенком, выделяет конкретные дни недели каждого месяца и определяет время, то есть промежуток по времени, когда вы можете встречаться с этим ребенком, и также определяет, каким образом можно происходить встреча, они происходят на территории, где проживает ребенок, или же ребенок может выезжать с одним из родителей за пределы региона, или, ну, в общем, конкретно от ситуации и от возраста ребенка. Понятно, что это совсем малолетний ребенок, то есть встреча возможна только на территории, где зарегистрирован ребенок. Если же это, допустим, ребенок условно 10 лет, то порядок будет уже зависеть от него, распорядка дня и увлечений, так скажем.
3: Так, имеет ли право пристав по решению суда попасть в квартиру и описать имущество для реализации, если меня в этой квартире нет?
2: На самом деле вопрос неоднозначный, и вот почему. Потому что, конечно, приставы, коль скоро у него есть исполнительный лист, он должен в рамках этого исполнительного производства совершать исполнительные действия, в том числе описывать имущество и обеспечивать его реализацию. Но, как правило, без собственника имущества приставы в квартиру не заходят. Поэтому тут каждая ситуация, она действительно как бы уникальна, и я бы, наверное, все-таки на вашем месте рекомендовала не доводить до того, чтобы приходили к вам в квартиру и описывали имущество. Все-таки нужно находить какие-то порядки исполнения этого решения суда и договариваться с искателем о мирном регулировании и исполнении, потому что все вот эти исполнительные действия, они, конечно, могут сыграть не в вашу пользу.
1: Свет, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: Пока-пока.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Рекорд. Реклама.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. «Сапмастер». Подберем «Сап» для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
6: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тай Гастро. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Zef, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог, Вершина К1. Начало в 17:00. Connect и Тай Гастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-30.

0: серии.
1: Еще немного обсудим, где и на кого вы срывались в последний раз, и подведем итог голосования. Вот белка сразу в транспорте на женщину. Я шла на выход с пакетами, и они пакеты ее чем-то выбесили. Сказали ей помолчать и вышла. Вот такая история была.
2: Последний раз срывался на регистратор в детской поликлинике. Дочке 6 лет, температура 35,9. Звоню утром, говорю, можно вызвать врача на дом? Она отвечает, попозже, и бросает трубку. Недолго думая, я одеваюсь и иду сам в поликлинику. И тогда она узнала, что я думаю о ней, о поликлинике в целом. Свою фамилию называть она отказывалась. Время работы главврача тоже не сказала. В итоге, как ни в чем не бывало, записала мои данные. Очередной раз я убедилась в том, что работа должна быть любимой.
1: Иджи пишет, срываюсь на пешеходов, которые мешают мне проехать на машине по тротуару, объезжая пробку.
3: Ну, зато честно.
1: Реально признался, все. Оправдан. Исповедовался, считай, в моменте.
2: Катя пишет, вчера сорвалась в зале суда на судей. Они мне заявили, мол, ты иск не подавала, вот и молчи. Я высказала все, что хотела, громко и по делу. Не жалею, не извиняюсь.
1: И такое бывает. На рукав футболки Светланы, вот как-то вот, который постоянно цеплялся за дверную ручку. Прям наорала, оторвалась. Всем утро.
3: Так, может быть, ручка виновата? Поговори с ней.
1: Ну, реально, здесь два виноватых.
3: Да, что она себе думает?
1: Ручка и футболка.
3: Это она цепляется к твоей футболке.
2: Я утром сорвалась на дочь, которая вечером была в душе, и коврик на полу весь от этого мокрый, а на кухне огуречные попки на свежей скатерти. Ну, как сорвалась? Дочь спала и не подозревала о моей гневной вспышке. А вот это хорошо, выплеснула, но не на ребенка.
1: Ну, вот прекрасный метод. Николай пишет, сегодня ночью меня домогался кровожадный комар. Трогал меня за ухо. Позже я встретила его в ванной утром и прикол. Всем привет. На комаров.
3: Убийца.
1: Клише, наверное.
3: Жестко.
1: Жестко. На автобане.
3: Все-таки женщина.
1: Вот еще. Постоянно срываюсь на футболе. Иван написал, вследствие чего регулярные желтые карточки от арбитров. Да и вообще по жизни везде. На дорогах, на работе. Самое плохое дома. Стараюсь работать над собой. Но не всегда получается. Хоть уже и лучше, чем даже 5 лет назад. Молодец, Иван.
2: Вот Алексей прямо сейчас срывается. Вот МФЦ приходишь, скан паспорта в госуслугах. Это значит не документ. А как штрафы там приходят? Так смотрите там.
1: Реально утвердите уже, что если показываешь госуслуги, это считается документами. Ну реально, как-то не круто. Где и на кого вы срывались в последний раз, а мы подводим итоги голосования. На первом месте у нас вариант это на коллегу. Конечно, они получают больше всех. На втором месте вариант на вторую половинку. Ну вот, что интересно,
2: по
1: да?
2: Самых близких,
1: а сообщений-то не было таких, кстати.
3: Они в этот момент срывались.
1: А на третьем месте у нас вариант в пробке. Вот такие топ-3 на сегодня.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: меня. Ждем от вас чего-то приятного в чат мобильного приложения Рекорда, что можно обсудить с вами и созвониться. В конце часа это будет, да? Может, что-то в городе у вас установили фонтан новый, да?
1: Расскажите. Похвастайтесь.
0: Да, расскажите, как он выглядит. Может быть, у вас что-то прикольное на работе ввели какое-то новшество. Нам тоже будет приятно это обсудить.
1: Для начала напишите нам в чат, из какого вы города и что хотите рассказать. А мы уже выберем, с кем созвонимся в конце эфира.
0: Ждем, ждем пока. Ребята, к новостям. В ЦИОМ знаем, это исследование. Это официальное исследование сейчас. Это
1: не просто... Сейчас как-то возвышаешь их среди британских ученых и других ученых.
0: Не, ну этих-то они повыше точно. Итак, поехали. 4% россиян говорят, что добились богатства. Представляете? Согласно опросам в ЦИОМ, да. 21% верят, что добьются. Еще как бы на пути. 30% не верят, а 40% вообще даже не ставят себе такой задачи. Но, что самое интересное, порог богатства, по версии россиян, то есть нас всех, доход в 393 тысячи 330 рублей в месяц на человека. Представляете?
1: Ну, я тебе могу сказать, что если бы у меня была на карточке ежемесячно такая сумма, я бы тоже считала себя достаточно богатым человеком.
0: То интересно, вспомнили 2005 год и подтянули тоже. Там был такой же опрос.
1: А, да?
0: И сумма была 94 950 рублей. Ну, то есть это среднее, мы же понимаем,
1: получается,
0: да?
1: Получается, за 20 лет в 4 раза увеличились запросы, зарплаты и затраты.
0: Надо было увеличивать в 10.
2: Ну так, извините, это с ростом цен на огурцы все связано.
0: Они подешевели, кстати, все.
2: Вот, сейчас новый опрос проведите.
1: Потому что летом наши выросли и не везем из-за этого.
2: Потому что земля дала прохладу.
0: Да ну нет.
2: В огурцы. И они растут.
0: В общем, ну исследование как вас не удивляет или нормально?
1: Вообще не удивляет.
2: Очень странно, конечно. Я думал, когда ты называл то, что сколько процентов довольны, я говорю, да, а потом они вышли из детского сада и спросили у взрослых людей, которые сказали, лям минимум.
0: И родители забрали домой, да.
1: Я хочу дружить с этими 4%. Где вы?
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорде. Вата факты.
1: Наверное, про вкусную еду.
2: Про змей.
3: Про змей. О, Стас начал меня понимать. Так, значит, интересные факты.
1: Слизерин заканчивали.
2: Есть немного.
3: Давайте. Некоторые змеи летают, прыгая на расстояние до 100 метров, чихают при виде вкусной еды и могут использовать прозрачные веки в качестве защитных очков.
1: Чихают? Не знал, что змеи чихают.
3: Я вообще не знала. Так, у самцов змей два половых органа. А вот про сердце вы рассказывали, да, что сердце способно перемещаться по телу, чтобы защититься от крупной добычи.
2: Да, то, которое она съела, так вообще по телу передвигается.
3: Так, по поводу очков я тоже не знала. У змей нет обычных век, они видят сквозь прозрачные чешуйки, поэтому спят с открытыми глазами и не могут моргать. Самцы имеют два пениса.
2: Так.
3: Но в процессе спаривания используют только один.
2: Второй запасной.
1: Я по очереди?
3: Я не знаю.
2: Он лежит под проценты 2,3 годовых. Растет.
1: Ожидаем, да.
3: Правда, зачем второй?
2: Ну, мало ли что может быть.
1: Но все-таки ползают. Мало
2: на выбор.
1: Обтер, да, один обтер, второй.
3: Другим самцам полбу давать, пока он один занят.
1: У нас еще есть факты про змеи, что у них интересного?
3: Так, значит, если обычные змеи плавно скользят, то рогатые гадюки используют боковой ход. Они комично перекидывают тело в бок, двигаясь дрифт прыжками.
2: Ой, я видел.
1: Дрифт среди
3: змей. Кстати,
1: мне
3: кажется, тоже видела, кажется. Вообще
2: не, я на улице видел, прям реально боком шла там.
3: Ученые выяснили, что змеи чувствуют запахи вот этим раздвоенным языком, пробуя воздух на вкус. И обоняние у них работает настолько избирательно, что многие виды обожают запах швейцарского сыра.
2: Есть такие. Рокфорские змеи. Ты не слышала?
3: Нет, я теперь как бы страшно с сыром на улицу выходить.
1: Конечно, у нас же здесь что не выйдет, то змея ползет, да?
4: Она скоро выйдет из магазина, я напрыгну ей на
3: сцену. Никуда я не выходила.
1: Сейчас с рекорда выходишь, а под лестницей уже ожидает тебе.
2: Уже в ванне открывает бардачок.
4: Здорово!
2: Так.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
5: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
6: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. На бархат-паркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: И Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнип 321-246-8000-56-3370+.
3: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис-продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
1: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-3. 33.

0: Лайтовые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 16 июля. Поехали.
2: Овны, сегодня стоит прислушаться к мнению ваших друзей о вашем любимом человеке.
3: Тельцы, у вашего любимого человека, очевидно, есть сегодня повод обижаться на вас.
1: Близнецы, сегодня стоит рассказывать своей половинке о каждом своем шаге.
2: Рак, если вы с удивлением для себя обнаружите, что ваш любимый человек на самом деле куда интереснее, чем вам казалось изначально, с ним можно поговорить на совершенно неожиданные темы.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек будет одинок в каком-то своем желании, поскольку вы не придерживаетесь его точки зрения.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку захочется сказать вам что-то очень приятное, чего он вам никогда раньше не говорил.
2: Весы, про ваш сегодняшний день звезды не могут сказать ничего определенного.
3: Скорпионам нынче стоит сузить круг общения до тесного семейного круга.
1: Стрельцы, сегодня к длинному списку влюбленных вас людей прибавится еще одно имя.
2: Козероги, постарайтесь сегодня реагировать максимально быстро и адекватно на любое слово вашего избранника.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не будет хватать вашего внимания.
1: Рыбы, максимум внимания сегодня потребуется братьям меньше. Причем касается это и младших братьев, так и домашних любимцев. От рыбки до ручного тигра. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ростех планирует увеличить выпуск промышленных роботов почти в 11 раз. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. Сейчас предприятие выпускает до 550 роботов в год, а к 2030 году намерено выйти на производство 6000 машин ежегодно. Трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, планируют обязать покупать телефоны с приложением, позволяющим отслеживать их местоположение. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, устройство будет содержать электронный профиль мигранта, а также использоваться для уведомления от государства. В России захотели зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа». По данным Роспатента, заявка предусматривает выпуск духов, одеколонов, ароматической воды и другой парфюмированной продукции под этим названием. Выражение «Дух Анкориджа» ранее использовали в Кремле, говоря о взаимопонимании между Москвой и Вашингтоном после встречи президентов России и США на Аляске. Уже в эти выходные финальные и самые масштабные в ЭКФ столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18 и 19 июля Москва, ВДНХ, DJ Groove, Jim Biscuit и DJ Paul, DJ Mac и Nerek, Шапов и другие топовые диджеи лайв-проекта. Сцена Радио Рекорд, ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Давайте. Сотрудник ресторана уволили за отказ называть коллегу выбранным ею прозвищем.
1: Она, вот сама, она сама говорит, называй меня вот так?
2: Да,
1: вот.
2: Да.
1: Лесом домой.
2: А он сказал, что я не хочу участвовать в вашем бреде. Это всего лишь ресторан. Она просила, в общем, ее зовут Мэдалин, а прозвище у нее Фиш, рыба. И вот она попросила, значит, всех называть ее по прозвищу. Не знаю, чем не устраивает ее имя. И все вроде как бы пошли навстречу, а один чел сказал, я не хочу в этом участвовать. Это нелепое требование. И готов отставить свою позицию.
3: В общем,
2: его за это уволили, и множество людей, естественно, стали сейчас на его сторону и обрушились с критикой на руководство ресторана, потому что боссы, получается, предпочли угодить чудачке, а не сохранить добросовестного сотрудника.
3: Какой-то рыбе.
1: Нельзя доверять людям рыбам.
2: Они доверились рыбе.
1: Ай, ну нет, ну конечно же нет, ну фигня какая-то, если честно. Может, он еще что-то сделал?
3: А ей не хватало, знаете чего, леща.
1: В напарнике,
3: раз,
1: да?
3: Раз она рыба.
2: Может, она есть лещиха.
1: Да и хорошо, что ушел из этого заведения.
2: Да, конечно, да. Мне кажется, если там такие приоритеты странные.
3: Что дальше? Приветствовать стоя на коленях?
1: Вот ему бы прозвище дали, да? Потому что ему бы не понравилось. Да и все, парень, у тебя все будет хорошо. Девушка целый месяц питалась одной шаурмой и похудела. Да, перед экспериментом она сдала анализы, замерила все параметры, то есть подошла профессионально, там был полный анализ крови и так далее. Спустя 30 дней уровень холестерина снизился, глюкоза пришла в норму, а объем уменьшился на 2 сантиметра.
2: Есть вопрос, она сама ее себе готовила или покупала?
1: Покупала в разных заведениях, более-менее проверенных, где рейтинг высокий, как она заявляет. Она выпустила прям целый гайд-видос на это все. И как анализы сдавала, и итог, какой пришли анализы. И, в общем, она говорит, я ела один раз в день всего лишь шаурму.
2: Поэтому
1: все.
2: Есть фишка, понимаешь? Все. Один раз в день одна шаурма, калорийность, дефицит килокалорий. Если бы она ела один гамбургер в течение месяца, это тоже был бы дефицит килокалорий. А и она бы тоже похудела.
1: Бачку чебупели получается.
3: Все дело в божественном сбалансированном составе.
1: Какая
3: там есть немножечко хлебушка.
1: Да.
3: Дальше овощи есть, мясо есть, специи есть, соус. Можно найти заведение, где соус тебе нравится, он не чесночный, а на основе чего-то. И все, и можно даже две есть.
2: Ну вот, мне тоже кажется, что даже две, это все равно будет дефицит килокалорий, и тоже можно похудеть.
1: В общем, девушка все проверила, схема рабочая, но больше ничего есть не стоит. Конечно, там сладкого, вот этот, напитков и так далее. Запивать лучше водой или чаем, как она говорит.
3: Ну тогда да, это дефицит калорий.
2: Вот-вот.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу 17 июля небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекорд. Реклама.
5: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
6: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
5: Что же делать? Где помыться?
6: Мы в холодный не хотим.
5: Надо в «Сокол» прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
6: Так как в «Соколе» всегда есть горячая вода.
7: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
10: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88.

0: Рекапери. Ребята, у нас важный вопрос прилетел в студию. У нас спрашивает неизвестный нам слушатель. Привет, Рекаперы.
1: Привет.
0: Отвечаете еще на вопросы или стали меньше? Отвечаем.
1: Отвечаем.
0: У меня назрел один.
1: Один.
0: Навеянный вашей темой. Какой? Вы друг с другом ссоритесь, ругаетесь, деретесь вообще?
1: Конечно.
2: Никогда в жизни.
0: Вот на этом сейчас и произойдет конфликт, скажите. Как только замолчат микрофоны.
1: Топчик ссор. Это можно пожарче, можно похолоднее. Мы со Стасом по-разному вообще температуру воспринимаем. Договорились пока что на 21 градусе. Мне, конечно, все равно холодно, а ему все равно жарко. Но это золотая пока середина.
2: Мне не жарко, мне жалко. Жалко, что тебе холодно.
1: И еще я могу назвать одно слово, которое сейчас Стаса просто может... Ну, я не буду называть. Я знаю триггерное слово.
2: Не-не-не, называй. Посмотрим.
0: Вот зачем ты? Вот вкинул. Вот ты сейчас пойдешь...
2: Я все хочу, давай.
1: Нет, вот ты сейчас спровоцируешь.
2: Да, давай.
0: Наш слушатель вкинул этот момент. Сейчас пойдет спокойно работать, значит. А вот здесь начнется опять, да, по новой?
1: Да-да-да. А у Никиты шея болит, понимаете? Он сидит все время, и реально, когда мы начинаем выяснять что-то, у него просто качается.
2: Значит, этого слова нет.
1: Есть.
0: Ну, ты-то куда пошел? Но нам нужно стримить, реально. Может быть, вам и понравится наш дом 2, дом 4.
1: Да-да.
0: В общем, ребят, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами обязательно услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита, Стаса.
1: Отличного дня, классного настроения. Завтра ждем в 7 утра.
2: Всем прекрасного продолжения этой недели. Пока! Вейкаперы
3: на рекорде.

новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какой бизнес вы организовывали когда-либо? Быть может, были у вас какие-то предпринимательские попытки, ну или сейчас овладеете какой-то классной организацией. Вот, например, житель Ростова-на-Дону организовал подпольную АЗС прямо у себя во дворе. Мужчина установил емкость с бензином и самодельную колонку, после чего торговал топливом без регистрации бизнеса. Клиентов хватало даже при завышенных ценах. Полиция изъяла у него 120 литров, теперь нарушителю грозит штраф или до 2 лет тюрьмы. Вот грустная, конечно, история, с одной стороны, с другой стороны, ну, успел хоть чуть-чуть попродавать, кого-то порадовать. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, что у вас за идея бизнеса, быть может, что-то интересное, чем вы хотите поделиться, будет интересно почитать. Давайте расскажу о музыке в этом часе. Армин Ван Бюрен.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте harmony.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
5: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
6: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина. Среди них Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.

0: канал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. Сапмастер. Подберем сап для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Стартует новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ну что, к этому событию мы 100% готовы, потому что уже этой осенью возвращается фестиваль «Трансмиссия». Открывает он портал в мир настоящего транса и в этом году с новой постановкой «Портал». На сцене вас будут ждать мировые звезды Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также лучшие российские артисты транс-сцены. Запоминайте даты. Встречаемся с вами 16 октября в Москве в VK Stadium и 7 ноября в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. Билеты уже в продаже, ну а прямо сейчас их можно купить по специальной цене ранних пташек. Все подробности на нашем сайте Радио Рекорд, трансмиссия, портал 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе Enotor с работой Talk to You.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России выпустила предупреждение для россиян, которые находятся в странах Персидского залива. Ведомство посоветовало соблюдать осторожность, избегать опасных районов и не приближаться к военным объектам. Иран и США в последнее время обмениваются ударами, также между странами прекратилось перемирие. Региональные подразделения госавтоинспекции будут отменять штрафы за стоянку в очереди на АЗС, сообщила представитель МВД. Ранее постановления о штрафах стали приходить водителям в Саратовской области, которые были вынуждены стоять в очереди из-за введенных в регионе ограничений на продажу бензина. Аргентина одержала волевую победу над командой Англии и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Встреча в Атланте завершилась со счетом 2-1 в пользу южноамериканской сборной. В составе победителей отличились Фернандес и Мартинес, ассистентский дубль оформил Лионель Месси. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, сегодня 16 июля, четверг. Отмечаем день вкусной еды. Поэтому желаем вам приятного аппетита, кто обедает сейчас. Ну а мы на рекорде вот лично считаем, что самое вкусное — это не только пицца, бургеры, роллы, но и свежие музыкальные релизы. Поэтому сегодня мы запускаем новое радиошоу под названием «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны, а сегодняшний гость – это отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23.00 на Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас, в ближайшем часе, также будут классные хиты, например, от Роман Мессер «Улетай». Послушаем работу от Ричард Грей.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
3: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
8: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
10: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
1: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского СПГ. Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщила газета F Times со ссылкой на источники. Мигрантов обяжут покупать телефон при приезде в Россию, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого из них, сообщил статс-секретарь заместитель министра внутренних дел России. Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Конор Макгрегор потребовал признать несостоявшимся его бой с Максом Холлоуэем. Ирландец заявил, что дождется результатов обследования ноги и считает, что ставки должны быть возвращены. Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился через 69 секунд после начала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Это действительно так. Радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про
4: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
6: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
7: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркет и «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
9: И Майкусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
10: 18-19 июля. Ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666. 0+.
11: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этно с авторской сибирской кухней. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Z, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Itai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Кстати, я ни разу не бывала на московском ВК-фесте, а сильно хотелось бы там поработать. Так что, друзья, все, ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд. Конечно же, 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Кто у нас будет? Вот так, лайнап. Выдержки из лайнапа. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, Диджей Мэг, Энерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты непременно. Сцена Радио Рекорд на ВК-фесте в Москве, полный лайнап. Ищите на radiorecord.ru и 0+. В этом часе Hugel и Shine.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Спонсор часа ООО «Меридиан».
3: Клиника «Алимент».

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Семена Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна – жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
8: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-30. 33.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам России рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, принимать доп. Меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Удаление программ ВК и Макса из Google Play – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили депутаты. Они отметили, что западные IT-гиганты опять показали, что готовы использовать свои платформы в целях давления. Тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч за третье место на чемпионате мира никому не нужен. По его словам, футболисты хотят только одного – выиграть турнир, а не бороться за бронзовые медали. Игра за третье место пройдет 18 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
6: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
5: Что же делать? Где помыться?
7: Мы в холодный не хотим.
5: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
7: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
8: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
9: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
10: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
12: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. «Сап-мастер». Подберем «Сап» для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
13: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дэнс-лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.

привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость есть про деньги, как вы любите. Житель Благовещенска нашел в мусоре золото на 55 миллионов рублей и получил за это, к сожалению, срок. Рассказывая более подробно, мужчина обнаружил среди отходов коробку с тремя слитками весом почти 4,5 килограмма. Ого, очень увесисто. Забрал находку, несколько дней держал ее в машине, потом попытался отправить в Новосибирск, спрятав среди там всяких деталек. Ну, в общем, скрывал, одним словом, ну, конечно же, перехватили такую посылку, потому что, как выяснилось, это сделать несложно. И все, молодому человеку грозит где-то сколько? Год с лишним. Друзья, вот так вот попытался обогатиться, как говорится. Вообще, мало ли, вдруг у вас тоже были какие-то случаи. Может быть, вы находили какие-то приятные суммы денег, либо еще что-нибудь в мусоре, неважно где. Может, вам просто что-то такое суперское дарили, о чем вы и не смели мечтать. Рассказывайте, пишите об этом. У нас мобильное приложение Радио Рекорд, а на канал Радио Рекорд в ТГ обязательно подписывайтесь, потому что эту новость про золото я нашла именно там. В этом часе у нас мотив и Everybody's Free. Еще в этом часе Дипло и Two Steppin. И, конечно, Анима Out of My Body. Также где-то Армин Ван Бюрен и Like a Child. Соня Фадера уже сейчас и Think About Us, и все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО МВК ПСБ «Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. We'll be right back.

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок. Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэк и Нера, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
4: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
1: Рекорд. Реклама.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: 18-19 июля ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев мотора. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666-0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio.
1: Record. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Я хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от Рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой под названием «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уоттс, Рэм, ну и, конечно же, российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. 18+, не забываем об этом не никогда. Тиесто в этом часе и Don't Lose Your Head. А еще Global DJs и Sex on the Streets. И непременно Morgan Citry, Beat is Jumping. А еще Эбин и Hollow. BBRX и Petalas прямо сейчас, в начале часа, и New Religion, и все это рекорд Dance летом.

0: раздетым. Смеялись до потери пульса. Он выиграл.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры. Культуры «Коннект» и «Тайгастро». Три музыкальных полюса – «Хаус», «Техно» и «Этнос» – авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог, вершина К1. Начало в 17:00. «Коннект» и «Тайгастро». Встретимся на высоте. При поддержке «Радио Рекорд Красноярск». Категория 0+.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Для России никакого значения не имеет, кто министр обороны Украины, заявил Дмитрий Песков. В Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное решение конфликта и завершить военные действия, добавил он. В России могут запретить продажу сим-карт с уже зачисленным балансом. Соответствующее предложение содержится в проекте антифрод мер Минцифры. Сим-карты планируют продавать только с нулевым балансом, а пополнять счет можно будет только после заключения договора с оператором. В Минцифры считают, что предоплаченные карты часто оформляют на чужие данные и используют для сохранения анонимности. Российский футбольный союз внедрит нательные камеры для арбитров в РПЛ с сезона 2026-27. Сейчас технологию тестируют, чтобы избежать технических проблем. По словам главы судейского комитета, записи с камер помогут повысить прозрачность матчей и будут использоваться для обучения судейства. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
5: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-683-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте профессионально.

0: радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в пятницу, 17 июля, небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня, Дмитрий, Сергей Лазарев, «Звери».
7: Жми больше всех на этой неделе.
6: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Record Dance

0: Record. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 4 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Принесла вам интересный факт на сегодня, 16 июля. Если вы вдруг все еще не в курсе, сегодня день вкусной еды. Это официальный праздник. Он для всех, кто любит получать удовольствие от новых вкусов и любимых блюд. В общем-то, главная идея этого дня абсолютно простая. Остановиться на минутку, забыть о спешке и позволить себе настоящее гастрономическое удовольствие, даже несмотря на то, что уже вечер. Можно попробовать что-то новое, приготовить любимое блюдо, сходить в уютное место, ну или просто устроить себе, например, вечер с вкусняшками под хороший фильм или музыку. Выбирайте все, что угодно, сегодня можно. Ведь все-таки еда — это не только про насыщение, но и про эмоции местами. Воспоминания, может быть, моменты, которые хочется разделить с близкими. Поэтому устройте себе сегодня вот такой момент, повод порадовать себя и свои вкусовые рецепторы. Ну а какое блюдо вы бы назвали своим идеальным, любимым, от которого просто невозможно отказаться? Делитесь в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Обсудим это, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от RG, Paul McInfold, Resurrection. Потрясная работа от Али Фабиан, Body Talks. Чуть позже здесь Don Diablo, Go Home with a Stranger. И еще дождемся отличную совместную работу от Charles и Vintage Culture «Take Me». Откроет этот час Offenbach «Miles Away». Это рекорд «Dance Лето».
2: «Dance Лето»
3: на рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».
2: Я одна лишь ты, много-много лет, клиника «Альмед».

0: Рекорд. Новости.
1: В Европе запретили туроператорам рекламировать Россию как туристическое направление для граждан Евросоюза. По словам португальского юриста, компаниям запрещено не только продавать туры в Россию, но и продвигать такие поездки. Европейцам, которые хотят посетить страну, теперь приходится организовывать поездки самостоятельно. Мошенники рассылают фейковые предписания проверки счетчиков и угрожают штрафами. Они предлагают услуги за 5-10 тысяч рублей, хотя реальная стоимость проверки обычно составляет от 600 до 1500 рублей. Срок проверки нужно уточнять только по паспорту счетчика или квитанции ЖКХ. Тренер сборной Англии Томас Тухель назвал матч с Аргентиной одним из лучших для команды. Он отметил, что игроки отдали все силы, но после забитого мяча стали слишком пассивными и позволили сопернику вернуть инициативу. При этом специалист заявил, что не жалеет о выступлении команды. Сегодня в эфире «Рекорда» стартует новое радиошоу «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23:00 на радио «Рекорд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Камбэк Аргентины, слезы Лаутару и стабильность иностранных тренеров. Аргентина совершила очередной сумасшедший камбэк на этом мундиале и вышла в финал. На этот раз парни переиграли англичан со счетом 2-1. После гола Гордона в начале второго тайма казалось, что у Англии все под контролем, но в итоге британцы сдулись в концовке и пропустили голы от Энса Фернандеса и Лаутару. После игры Лаутару не смог сдержать слез на интервью и рассказал, что мечтал забить этот гол с тех пор, как отец подарил ему первые бутсы. Очень трогательная речь аргентинца. Тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что ни о чем не жалеет, и это был один из лучших матчей его команды на турнире. Все испортили обстоятельства. Экс-форвард англичан Майкл Оуэн заявил, что Англия была сильнее Аргентины, однако поражение было заслуженным из-за недостаточно смелой игры. Болельщики Англии и Аргентины подрались после игры. Фаны англичан начали докапываться до аргентинцев в окрестностях стадиона и завязалась потасовка, однако полиция смогла справиться с ситуацией. Иностранные тренеры продолжают добрую традицию. За всю историю Мундиаля ни один из них не смог выиграть турнир. Тухель не стал исключением. В финале сойдутся тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнта, и оба коуча тренируют команды своих родных стран. Теперь нас ждут лишь два поединка на турнире. 19 июля в полночь Англия и Франция зарубятся в матче за третье место, а в 10 вечера того же дня увидим финал с участием Испании и Аргентины. Будет интересно! Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом!

0: Рекорд Радио.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд, и мы знаем, чем вы займетесь в эти выходные, ведь впереди финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля. Москва, ВДНХ. С кем встретимся? DJ Groove, Jim Biscuit и G-Pol, DJ Mac и Nera, Кшапов и многие другие топовые диджеи и лайв-проекты. В общем, все просто. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве, ну а полный лайнап ищите на Радио Рекорд. .ru 0+. Кстати, в чате рекорда можно отписаться, кто будет в эти выходные с нами в Москве. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от David Guetta, Sia, Titanium. Еще одна свежая работа от Pupilness, James Hype, Work. Совсем скоро услышим Fisher, What a Life. Еще в часе появится Ричард Грей с треком No Scrubs. Откроет этот час Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom, Think About Us. Это рекорд. Dance. Лето.
0: Рекорд.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
1: Рекорд. Дэнс лето.
2: Новый трек на рекорде.
3: Pupa Messi, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского СПГ. Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщила газета F Times со ссылкой на источники. Мигрантов обяжут покупать телефон при приезде в Россию, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого из них, сообщил статс-секретарь заместитель министра внутренних дел России. Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Конор Макгрегор потребовал признать несостоявшимся его бой с Максом Холлоуэем. Ирландец заявил, что дождется результатов обследования ноги и считает, что ставки должны быть возвращены. Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился через 69 секунд после начала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата и канов, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
12: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Дэнс лето!
0: На рекорде.
15: Лето!

0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие два часа я буду с вами. Ну что, накануне главного матча мира все, конечно же, обсуждают одно и то же. Но вот одна из тем, которую сейчас очень активно форсит в интернете, это вот такой момент. В 2007 году 20-летний Лионель Месси участвовал в фотосессии Барселоны, где на одном из кадров держал на руках 5-месячного малыша, будущую звезду футбола Ламина Ямаля. Прошли годы, и именно эта фотография стала настоящим футбольным символом. Ведь теперь они уже не просто участники какой-то там красивой фотосессии, истории. Один стал легендой мирового футбола, ну а второй — новым поколением суперзвезд. Ну и самое поразительное для поклонников — это, конечно, тот факт, что они теперь встретятся на главном матче в противостоянии своих команд. Представьте только, когда-то Месси держал его на руках, а теперь они играют на одном поле. Вот такая история еще раз показывает, насколько удивительно вообще переплетаются судьбы в жизни, в спорте. Ну а вы как думаете? Самый главный вопрос вам в чат. Кто возьмет верх в этой битве поколений? Опыт Месси или энергия Ямаля? Испания или Аргентина? Жду ваши сообщения в чате рекорда, пока расскажу, что послушаем в ближайшие 60 минут. Горячая работа от Ave, Meet Me in the Dark. Здесь появится Hugel, Alternate, Moving to the Sun. Еще услышим горячую работу от Fisher, Tones and Die. А чуть позже здесь Calvin Harris, Satisfy. Начнем этот час с потрясной Bieber X и трека New Religion. Это рекорд. Damn.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте профессионально.
3: Я

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам России рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, принимать доп. Меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Удаление программ ВК и Макса из Google Play – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили депутаты. Они отметили, что западные IT-гиганты опять показали, что готовы использовать свои платформы в целях давления. Тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч за третье место на чемпионате мира никому не нужен. По его словам, футболисты хотят только одного – выиграть турнир, а не бороться за бронзовые медали. Игра за третье место пройдет 18 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Масло! Масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд!

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, сегодня в эфире стартует новое радиошоу «Час резидента». Теперь каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топ.

0: топовых диджеев страны. Ну а сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23.00 на Радио Рекорд. Будем ждать каждого из вас, ну а я пока расскажу, что послушаем здесь в ближайшие 60 минут. Новая работа от Motive – «Everybody's Free». Еще одна новинка от Diplo – «Two Steppin'». Успеем послушать свежак от Tiësto – «Don't Lose Your Head». А чуть позже здесь Hugo Land – «Alternate Free». Открой час Offenbach – «Miles Away» – это рекорд «Dance Лето».
1: Dance Лето
2: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок. Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэк и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.

Exhibit Chinese Stuff, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: на рекорде.
1: Всем привет! Вы готовы? В эфире быстрая, а главное веселая танцевальная музыка. Это шоу «Колбасный цех». Начнем!
2: Сейчас

Действительно, шоу «Колбасный цех», хоть и шоу с более чем 20-летней историей, тем не менее мы раздаем здесь новый рейв, новую энергию, новую музыку. Любите нас за это. Погнали! Кстати, запись этого выпуска, как и других, и полный трек-лист вы можете найти в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». А прямо сейчас, не называя это камбэком, мы были здесь все эти годы.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Отец российского афрохауса, создатель фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
7: Колбасный цех. На Рекорде.

результате 0+. Мы, кстати, единственная сцена на фестивале, где можно танцевать прямо на сцене. За диджейкой и рядом с диджеем. Поэтому всех вас буду ждать. Мы продолжаем шоу «Колбасный цех». И прямо сейчас идем с вами немножко глубже. Переходим в яркий, эмоциональный, энергичный транс. Меня зовут Диджей Балдин, вы слушаете «Радио Рекорд». Делайте громче прямо сейчас. Самое время.

всем туда, позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Почему всего лишь час, спросите вы? Вас, наверное, застыл такой немой вопрос в голове. Да потому что перед рекорд-пати колбасный цех и Женя Балдин, а сразу после рекорд-пати, друзья. Ого, да, мы не устаем вас удивлять. Здесь на рекорде у нас стартует новое радиошоу «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость — отец российского афрохауса, не побоюсь этого слова, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня, сразу после рекорд-пати, то есть 23.00 по московскому времени на Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас я призываю вас всех начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд-пати».

В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц

Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Отец российского афрохауса, создатель фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде. Рекорд.

час до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, сайт radiorecord.ru. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где много чем интересным мы вас будем удивлять и удивляем. Через 30 минут час резидента, где мы слушаем и ценим

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкасты президентов Рекорд Клаба, другие герои эфира тоже присутствуют.

против, друзья. Мы услышимся с вами в следующем часе, в новом часе «Резидента» на Радио Рекорд. Что это будет, узнаете в следующем 60-минутном отрезке. Да, ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: Приветик, салютик, семья, с вами Тим Вокс, и сейчас будет чуть неожиданно, однако я уверен, что вам точно зайдет. Ладно, к делу, это час резидента на Радио Рекорд. Новое шоу, где мы приглашаем в гости артистов-резидентов и ценим их часовые сеты. В процессе я, конечно же, делаю с ними мини-интервью, чтобы сильно не отвлекать их от диджейского пульта и от сведения в целом. И сегодня мы пригласили в гости Алексея Изотова, идеолога фестиваля «Одиссея», нашего резидента, друга и профессионала, который знает практически все о том, как музыкой писать образы. Леша, привет, поздоровайся с нашими радиослушателями, расскажи, как у тебя дела. Ну и, собственно говоря, вопрос тебе с самого начала. Создаешь не просто сеты, а ощущение отдельного мира, несешь некую такую музыкальную философию. Как же ты вот пришел к тому, что твоей публике нужны не столько хиты, сколько внутренний плюс вайб, не столько форма, сколько содержание?
1: Привет, Тим, привет, радиослушатели, спасибо большое за приглашение.
0: Всегда пожалуйста.
1: Слушай, конечно, в наше время нужно как-то пытаться захватить слушателя. Но наш слушатель особенный, и наши гости — это потрясающие люди, искушенные как в музыке, так и в насмотренности. Они путешествуют по всему миру, им есть с чем сравнивать. И, конечно, каким-нибудь инди-дэнсом или попсой их не удивить, наоборот, это их отпугнет. За что мы их очень любим, потому что они помогают нам расти, развиваться, дарить им что-то новое. Это очень красивая аудитория. Она взрослая не по возрасту, а по насмотренности. То есть, как минимум, все мы прожили разные этапы музыкального взросления от какой-нибудь попсы до дарк-техно, либо гоа-транса на индийских пляжах. Поэтому для нас сейчас важна атмосфера, как что-то, как первоисточник, потому что человек, попадающий на «Одиссею», он оказывается захвачен какой-то волшебной, каким-то волшебным пузырем, который несет его от танцпола к танцполу, и в конечном итоге он растворяется в этом музыкальном и визуальном безумии. Конечно, основную роль, я считаю, в нашем фестивале играют его гости, каждый краше другого, которые делают 80% атмосферы праздника.
0: Ну что ж, прямо сейчас как минимум 80% атмосферы праздника в новом еженедельном шоу «Час резидента» на Радио Рекорд. В гостях у нас Алексей Изотов. Стартуем.
2: «Час резидента» на Рекорде.

0: Рекорд, друзья, новое радиошоу «Час резидента», где мы каждый четверг в вечернем эфире слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Прямо сейчас его часовой микс мы, собственно говоря, ценим, слушаем здесь в эфире «Радио Рекорд». Ну и я, чтобы не сильно отвлекать Алешу Изотова от лайфсета, задаю короткие вопросы. Устраиваю с ним мини-интервью. Собственно говоря, следующий вопрос у нас. Леш, ну смотри, раньше диджею, ну то есть его треку или сету достаточно было звучать по радио, и он уже был популярен. Если сейчас убрать декорации, костюмы, красивые локации и закаты в видеосетах диджеев, останется ли музыка такой же сильной, или сегодня артисту уже невозможно существовать за счет только лишь звука?
1: По поводу вообще современной сцены и современной музыки, конечно, ведется много разговоров. Мы все озадачены включением ИИ в эту повестку. И немножечко настороженно относимся к засилью ИИшных треков и ИИшных профилей в Spotify, в Яндексе, которые занимают первые места, несмотря на то, что Spotify миллионами удаляет новые треки, которые сделаны целиком с помощью искусственного интеллекта. Так. Но я знаю всех наших продюсеров, которые ловко используют и как инструмент, в первую очередь, они сами по себе талантливы. Точно так же, как и не может написать безупречный текст пока что. И необходимо включение человека, чтобы дать этому какую-то, как говорится, божью искру. Если убрать декорации, современная музыка так или иначе будет звучать.
0: Ну да.
1: Будет ли она сильной? Конечно, будет, потому что точно так же сейчас мы можем слушать музыку на колонках, на пляжах или в машине и получать от нее невероятные эмоции. Конечно, это стало чуть более редким, не как 20 лет назад.
0: Все таланты, да.
1: 20 лет назад это была абсолютно классная такая селективная история, когда мы гонялись за диджеями, которые ездили с...
0: Ностальгичной, да?
1: Огромными баулами винила. Сейчас это приобрело такой же более цифровой формат, который, конечно, многих немножечко отталкивает, и создается такая некая замыленность и переслушанность.
0: Леш, спасибо большое. Продолжаем слушать твой часовой сет в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь на Радио Рекорд. Друзья, давайте продолжать. Желаю вам хорошего прослушивания. Леша Изотов.
2: «Час резидента» на рекорде.

0: президента, где в вечернем эфире мы слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодня у нас в гостях Алексей Изотов, идеолог фестиваля «Одиссея» и, я не побоюсь этого слова, практически отец афрохауса в России. Леша, еще раз привет, классный микс. И, знаешь, я теперь про «Одиссею». Ну, не сможем мы сегодня обойти эту тему стороной. В общем, ты много работаешь с атмосферой. И скажи, пожалуйста, что сложнее, по твоему мнению, создать? Трек, который люди будут слушать годами, или вечер, который они будут вспоминать всю жизнь, ну или хотя бы год?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Зная, как мои близкие друзья, продюсеры, трепетно относятся к созданию треков, и некоторые из них могут пыхтеть над ними годами, а потом найти новый плагин или посмотреть новую обучалку и подумать, что нет, теперь я точно знаю, как создать абсолютный хит и начать все заново. Конечно, могут быть вопросы, что сложнее.
0: Знакомо.
1: Но, конечно, создать атмосферу и большой ивент, даже пускай это один вечер, это, конечно, работа не одного человека, это работа десятков, а то и сотен людей. И за это я благодарен своей команде, потому что без них я бы, конечно, ничего этого не смог. А так я люблю их и благодарю за то, что они доверяют мне во всех моих даже самых идиотских начинаниях и
0: самокритично, конечно,
1: замыслах, и поддерживают в любой непростой ситуации. А ситуации, как мы знаем, в этой стране бывают очень непростые. Как будто мы попали в самый тяжелый тренажер GTA.
0: На максимальной сложности, да? Да, действительно. Друзья, на максимальной громкости прямо сейчас мы продолжаем двигаться в правильном направлении, опять же, музыкальном. Часовой сет от Алексея Изотова в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь, на Радио Рекорд. Погнали дальше.
2: «Час резидента».

0: Радио Рекорд продолжается, друзья. Здесь мы не только слушаем и ценим миксы от артистов-резидентов Радио Рекорд. Здесь мы с ними еще и разговариваем, проводим небольшое мини-интервью. Алексей Изотов у нас в гостях. Леш, скажи, пожалуйста, а как ты вообще лично сам относишься к ИИ-музыке, к искусственному интеллекту или вообще к использованию искусственного интеллекта в этой самой музыке?
1: Да. Но в любом случае и музыка, и ивент-индустрия, они идут бок о бок. Неважно, это органик хаус, афрохаус, техно, транс, драм энд бейс или, боже упаси, попса. Все равно без музыки ивентов бы не существовало, потому что поэтому она идет во главе, а мы уже поддерживаем ее чем можем. Поддерживаем музыкантов, поддерживаем различных артистов и дизайнеров в случае Одиссеи. Поэтому это все одна большая дружная семья, которая должна двигать этот мир к лучшему. Спасибо большое.
0: Да, я все время говорю, раскручивай планету в правильном танцевальном направлении. Ты говоришь, двигать этот мир к лучшему. В принципе, максимально логично. Леш, спасибо тебе большое. Прямо сейчас продолжается часовой сет от Алексея Изотова в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь на Радио Рекорд.
2: Рекорд. «Час резидента».

Ну и зафиналим сегодняшний эпизод «Час резидента». Друзья, в гостях Алексей Изотов был. Леш, спасибо тебе огромное за этот часовой сет. Зафиналим инфой о нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В Максе также можете найти группу «Радио Рекорд» в ВК. Сет подкаст сегодняшнего радиошоу «Час резидента». Нового радиошоу, между прочим, обязательно выложим в интернет. Поэтому, как только вы увидите, что мы его дропнули, сразу послушайте, поделитесь с друзьями, да и, в принципе, поставьте какую-нибудь приятную реакцию. Нам будет максимально приятно, потому что мы делаем что-то новое и хотим узнать вашу реакцию. Как вам, понравилось ли, есть ли какие-то замечания, или, может быть, все и так круто. В общем, пишите, не стесняйтесь, комментарии тоже оставляйте. Меня же зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки, и adios amigos, пока!

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Воу-воу-воу, доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге, я Леди Вакс, у микрофона. Клевый эфир сегодня гарантирован. Диджей Бэби Брейкс из Майами играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб.

рассказываю. Сегодня у нас гость играет диджей Биби Брикс из Майами. И позвольте пару слов о нем. Биби... Би-бой, Биби. Чемпион мира по брейкингу, основатель легендарной команды Ground Zero Crew, диджей, продюсер и человек, который уже много лет задает уровень мировой брейкинг-культуры. В общем-то, он сегодня в студии

0: winter, right?
1: Yeah, only in winter. It's my first time in Russia in summer, so...
0: Так, ну первое отличие, которое он заметил и подчеркнул, это то, что студия за 12 лет, студия Radio Record, сильно изменилась. А также в прошлый раз было холодно. So, what... Can I ask you, what are you doing here? I can explain by myself to the listener, but I want to go you this.
1: So, I'm here. I've been invited to be a part of the V1 battle, and tomorrow I'm battling in Battle of Gods, which is like the biggest honor for B-boys and, on the planet, really, of this age and this generation.
0: Итак, в общем, суть в том, то, что Биби уже вот не первый раз прилетает в Санкт-Петербург, чтобы судить батл. Так как он является основателем одной из самых крутых брейкданс команд, которые когда-то стали чемпионами мира, Ground Zero Crew, и, собственно, Биби активен как жюри. И в Санкт-Петербурге в эти выходные пройдет Battle of Gods, где он будет баттлиться, биться с другими бибоями, а также журить наших ребят. Так что, если кто еще не в курсе, кто хочет присоединиться, B1 Battle в Санкт-Петербурге эти выходные всем быть. Также, друзья, если у вас есть вопросы, пишите в группе Radio Record ВКонтакте, видеострим, присоединяйтесь к стриму, пишите ваши вопросы, все лучшие обязательно

0: Воу-воу-воу, дамы и господа, позвольте пару вопросов от меня для начала моему сегодняшнему гостю. Диджей Биби из Майами играет для вас. И, наверное, первое, что я хочу спросить, ведь он является действительно легендарным таким творческим человеком, который развивается во всех направлениях. Он и танцор, и продюсер, организует мероприятия и играет. Поэтому мой вопрос к нему будет такой. I got a question for you. So, you are a dancer, DJ and producer. What inspired you the most these days?
1: Honestly, like just hearing different sounds that inspire me to move, that's what inspires me. Like as a dancer, like basically anything that makes

0: music, that's what keeps me going and inspired.
1: But how you feel? You feel more than like a DJ or more like a dancer, or how you feel?
0: I feel like it's one in the same, really. You know, I feel like being a dancer makes me a better DJ, and being a DJ makes me a better dancer.
2: Вот интересно он ответил на мой вопрос, потому что все это взаимосвязано, и я это очень хорошо понимаю, потому что сегодняшнему гостю моему тоже, так скажем, 45 лет, он живет этой культурой, всю свою жизнь танцует и пишет музыку, и играет.

0: What happens in the US with breaks?
1: Yeah, well, in the US, you know, it's kind of complicated. It's a tricky question because I do my monthly breaksio, you know, and in the US, it's not doesn't have quite the enthusiasm that it has, like, you know, here in Russia or like in the south of Spain, for example, or other parts of Europe, maybe. But I do think it's coming back. And even though there's like a new generation that gravitates more to like the UKG type of sound, it's still like broken beat. And even like drum and bass, you can see like drum and bass is having a resurgence of popularity, and drum and bass is also still technically breaks, just sped up. So.
0: Yeah. Так, небольшой перевод для вас. В общем-то, ситуация такая, то, что американский брейкбит, он не такая мекка, как находится в Андалусии, в Испании. Также он подчеркнул то, что Россия у нас тут тоже growing и, в общем-то, рвет и мечет. Действительно, это так, я тоже могу подтвердить эту историю. При этом Биби считает то, что у нас все-таки есть подъем. So it's growing, you think, yeah, right?
1: I think little by little it's growing and everybody does their part to keep it alive.
0: Да, вот это, кстати, тоже правильный момент. Чтобы что-то росло и становилось больше, нужно просто делать мероприятия. Я, как продюсер ивентов, могу тоже подтвердить. От нас, от тех, кто организует все эти истории, очень много зависит. И именно мы, или, скажем, вместе в таком тандеме, вместе с артистами, продюсерами, диджеями, мы масштабируем наш саунд брейкбита. Очень рада сегодняшнему гостю DJ BB Breaks из Майами играет для вас.

друзья. Напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. Сегодня у меня в гостях Диджей Брейкс из Майами. Диджей Бибе Брейкс из Майами, который играет для вас сейчас. И, как всегда, сразу после эфира вы найдете трек-лист сегодняшнему сету на ресурсах Радио Рекорд. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax Originals с нижним подчеркиванием

0: about?
1: Absolutely, 100%. Like, it's the reason why I'm here. It's the reason why I've traveled to over 26 countries and been all over the world. And it's really interesting because particularly here in Russia, we seem to have really, like, made an impact with our message of originality. And it shows in the b-boys here, who are, like, my favorite now in the world.
2: Да, он согласился с тем, что это является одной из главных для него заслуг, и именно той причиной, почему он стал, так сказать, легендой, гастролирует по всему миру и делает то, чем он занимается, в общем, эти 30-40 лет. Далее вопрос. Хотела бы, чтобы он дал небольшой, может быть, совет молодым b-boys, которые только начинают свой путь. What would you advise to the young b-boys who just started dance?
1: Yeah, I would say, like, stay away from, like, all the processed stuff that you're seeing in, like, the commercialized events and focus on, like, the real culture of hip-hop, which is about innovation and originality.
2: Yay!
1: There you go.
2: Очень правильные слова. Он советует просто держитесь дальше, так сказать, от попсы. Преследуйте культуру и корни, откуда все, в общем-то, началось, и не отдавайтесь, скажем так, трендам, потому что это не true, добавлю я от себя. Ну и еще один вопрос у меня есть. Сейчас у нас

0: What do you like most about the Russian breaking scene? Да, подождем немножко, но я немножко поболтаю, пока он сейчас сводит ответ. Хочу вам сказать то, что на самом деле невероятно рада присутствию такого легендарного гостя, который сделал такой большой вклад в культуру ломаных битов своими танцами, своей музыкой. И еще такая тема. О, все, освободился. So, tell us.
1: Yeah, so I think what they really understand here is like, here's like a really good hip-hop scene as opposed to the other different countries. And what I like best about the Russian scene is that they're really focused on like real crews, real originality, and real innovation. And they understand that hip-hop is a culture and it's not just breaking or just about rap music. Whatever, that, you know, it's all
0: огонь, огонь, мне очень нравится этот ответ, потому что, признаюсь вам, я, конечно же, выпала, так сказать, немножко из этой хип-хоп культуры, но меня радуют его слова о том, что в России ему нравится то, что люди, они не просто про брейкинг, да, они понимают то, что это полноценная культура, для тех, кто не понимает, это целых четыре элемента, и диджеинг, которым занимается он, и брейк-дэнсинг, которым он тоже занимается, это, в общем-то, два из четырех, также есть еще эмсиинг и граффити. Вот, в общем-то. Ну а сейчас, что, наверное, последние 7 минут. Давайте пару вопросов в ленту. Зачитаю под самый конец. Но сейчас для вас продолжает играть сегодняшний гость из Майами. Диджей Биби Брейкс в эфире Рекорд.
2: Рекорд Клаб. Леди Вакс.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драм-н-б.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу.

0: Well, let's go.
1: Гвоздь пиратская ста.

слушайте специальный канал «DJ Гвоздь» на сайте и в приложении «Радио Рекорд». It's not going to be easy to defeat the dragon.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.